Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Смотрите радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. До 19 градусов тепла, переменная облачность, солнце в том числе и без осадков. Вот погодная перспектива понедельника для Москвы и Подмосковья. То же самое по температуре прогнозируют и на завтра, но во вторник все-таки кое-где уже могут пройти дожди.

года, то есть это год с небольшим, еще будут прорабатывать. И речь идет, в принципе, о федеральных госучреждениях, которые находятся в ведении Минприроды. Вот все они, как управляющие национальными парками и заповедниками, получат возможность оформлять для граждан через портал госуслуг онлайн разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий. Особо важные территории у нас тут в стране появились, это там, где 5G. Оно же как бы есть. Оно же как бы уже работает. Да, одно из самых обсуждаемых новостей минувшей пятницы и далее в субботу-воскресенье это все обсуждалось, стало объявление со стороны государства о запуске в стране сетей связи нового поколения 5G. Понятное дело, что все только и искали, где же этот формат можно поймать и посмотреть, как же выглядит мега-ускорение и мега-улучшение. По факту у нас всех, как у пользователей, еще ничего не поменялось в смартфонах. И эксперты

0: Texas и Summer Sun на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 13 минут. Что-то произошло на выходных, о чем невозможно умолчать. Ну, Света и не собиралась.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Ну, а как можно молчать о том, что Селин Дион вернулась на сцену после 6-летнего перерыва? Ребята, 6 лет певица не выступала. В общем, дала она первый концерт своей парижской резиденции. И на арене собралось около 30 тысяч зрителей. Потрясающий концерт. Артистка плакала, люди плакали, все плакали. Было хорошо. Это, если коротко, посмотреть на то, что пишут в сети. Конечно, сеть обсуждает одно очень

0: определенный, серьезный. И вообще, эта девушка Брэда Питта родилась в Швейцарии в самой настоящей, ну, такой европейской old money. Там из поколения в поколение люди хорошо себя чувствуют. В общем, все хорошо и у Брэда Питта, в том числе сейчас. Так, но, что важно, Шарапова, вот насколько я поняла, впервые вручала трофей на US Open. Представляешь, количество русских, ну хорошо, пусть русских по звучанию фамилий было в этот раз. По-моему, хорошо.
1: Как вообще все это звучит прекрасно. Особенно, почему девушка Брэда Питта не придумает ему бренд, чтобы это называлось Брэд Пи.

0: однозначные, как покажется сначала.
1: Знаки Земли. Сегодня вы можете обнаружить, что одна из ваших сильных сторон совершенно не очевидна окружающим. Тельцы, Девы и Козероги, не пытайтесь специально ее демонстрировать, ведь скоро возможность проявиться предоставится вам снова.
0: Знаки воздуха. Звезды предупреждают о том, что сегодня быстрое решение может оказаться правильнее обдуманного. Близнецам, Весам и Водолеям стоит перестать взвешивать за и против и начать действовать.
1: Знаки Воды. Понедельник может принести редкую возможность посмотреть на собственную жизнь глазами человека, который знает вас совсем недолго. Раки, скорпионы и рыбы. Его впечатление окажется неожиданно точным, поэтому прислушайтесь к сказанному вам.
2: Утро на семи холмах. У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой.

0: это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. В Москве наступило бабье лето. Как сообщили в гидрометцентре, солнечно, без осадков. Температура комфортная. В ближайшие дни температура вообще сможет подниматься выше 20 градусов. По данным синоптиков, прогнозы эти, конечно, могут измениться ближе к концу недели, но пока все признаки указывают на всю неделю бабьего лета. Теплые дни, ясное небо, отсутствие сильных осадков. В свою очередь, метеорологическая осень и устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку даже в плюс 15 градусов и ниже произойдет лишь в конце месяца. Пока на всю эту неделю прогнозируют днем около 20 тепла. В Новой Москве более чем наполовину уже готов дублер Калужского шоссе. Участок дороги от улицы Адмирала Корнилова до Никола Хованской будут открывать в новом году. Вообще для его строительства продлевают в коммунарке Новомихайловское шоссе до улицы Адмирала Корнилова и соединяют новую дорогу с деревней Никола Хованская. После этого маршруты наземного городского транспорта там скорректируют, и жители смогут быстрее, причем сильно, доезжать, в том числе до станции метро Корниловская, Троицкой ветки. Новый участок в итоге станет частью трассы Мамыри Пенина-Шарапова. Пройдет она от метро Тютчевская до Троицка. И окажется это все дублером калужского направления. То, что в Москве, как и еще в 15 крупнейших городах по стране, открыли официально доступ к сети пятого поколения 5G, еще на практике не означает, что это действительно автоматически уже появилось в наших смартфонах. Операторы связи уточняют, что первыми присутствие 5G заметят исключительно владельцы китайских смартфонов на андроиде. Для этого достаточно будет самому пользователю активировать режим 5G в настройках связи в гаджете. Ну а что касается локаций, такое подключение, например, доступно официально в 23 точках по Москве. Это самые посещаемые места, в том числе смотровая площадка на Воробьевых, площадь Победы на Поклонной горе, парк Зарядье, парк развлечений «Остров мечты» и далее по списку. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра не едет уже нормально Московская кольцевая между Дмитровским и Волоколамским шоссе, около Рязанского и Волгоградского проспектов по внешней стороне и еще МКАД на юге от Липецкой до Варшавского. В последних двух случаях главная причина заторов – последствия ДТП. И еще главные проблемы сейчас с трафиком – это подъезды из области по Щелковскому и по Новой Риге. У меня пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Call Me Maybe на радио 7 на семи холмах. Ну а когда девочки были маленькими, их мамы или папы брали с собой на работу. Мальчиков тоже. Что из этого вышло? Об этом говорим целое утро.
1: И мы, конечно, зовем вас в наши социальные сети. Причем в те, где вам удобнее. Ну, серьезно, нам очень хочется, чтобы вам было хорошо удобно. Подождите, ты чего хихикаешь?
0: Я увидел хороший комментарий сразу просто со старта.
1: Давай.
0: Владимир ВКонтакте написал уже вот прям первое сообщение. Дело было в 90-е. Так. Мне около 6 лет. Мама уговаривала меня впервые остаться дома одному. А я очень просил ее взять меня с собой. Она взяла. А когда мы вечером пришли, дверь была сломана, а квартиру обокрали. Все.
1: Ох, как там говорят, это было бы смешно, если бы не было так грустно.
0: Согласен,
1: да?
0: Знаете, ребенок 6-летний дома, да, в дверь кто-то ломится. Тут действительно такая история двоякая, и не поймешь толком, хорошо ли это, плохо. Да, конечно, хорошо. Хотя, так, с другой стороны, какой-нибудь жулик услышал, что там кто-то есть, и не стал бы ломать дверь.
1: Как вариант, да. Софья пишет, меня в детстве бабушка брала с собой в бактериологическую лабораторию.
0: А куда еще ребенка взять?
1: Да, да, да. Где я любила играть с микроскопом, а у мам на работе я два раза как модель показывала новую коллекцию, и это было весело, но переодеваться было утомительно.
0: К этому комментарию есть ответ очень хороший. Кто-то из мужчин написал, в бактериологическую лабораторию в Китае, в Ухане, откуда потом коронавирус вышел. Очень смешно. От Ларисы, смотрите, ну сейчас все дети обзавидуются, что называется, если есть такое слово. Когда я была ребенком, моя мама работала на большом производстве, где один из цехов выпускал мороженое. Когда меня некуда было деть, мама за спинами коллег, ну, понимаете, такой пачечкой шли они, осторожно проводил ее через проходную и начинался, пишет Лариса, вот такенными буквами «пир». Самый вкусный, и вы такой не пробовали, это незакаленный пломбир. То есть только произведенный хрустящий стаканчик охлажденного мороженого, который еще не помещали в морозильную камеру. Много есть не давали, было это в начале 80-х. Как это вкусно звучит вообще, Ларис, я даже не дочитал.
1: Потрясающе.
0: Ой, заявка на победу.
1: От Евгения. Доброго утра всем. К родителям на работу попадать необходимости в детстве не было. Видимо, были бабушки, да? А вот к дедушке во время каникул обожал прицепиться, когда он на работу уезжал. Дед был директором клуба юных техников. Какое же это было удовольствие прикоснуться к внутрянке кружков. Авиамодельного кружка, судомодельного, автомодельного, радиокружка. И именно благодаря этим моментам и появилась любовь к авиации. Все детство делали модельки самолетов, а уже в подростковом возрасте невольно оказывался ежедневно на работе у мамы. Мама работала педагогом-организатором. Поэтому выхода у меня не было, кроме как солировать и играть на клавишах, созданной ею школьной музыкальной группе.
0: Какие хорошие истории на старте буквально. Да. Друзья, мы ждем ваши. Рассказывайте, как вы ходили на работу к своим родителям или как вы сейчас, как родитель, берете детей с собой и что они там вытворяют. Автору лучшего комментария очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах».

0: Eurythmics и Sweet Dreams на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 47 минут в столице. Друзья, время кого-то с чем-то поздравить. Утро на Семи
1: Холмах. И сегодня очень много имен, которые хотелось бы упомянуть. Ну, во-первых, Сэм Нил празднует сегодня свой день рождения. Это знаменитый новозеландский актер, получивший всемирную известность благодаря роли доктора Алана Гранта в культовом фильме «Парк юрского периода».
0: О, да!
1: Да. Уолтер Кёнинг, американский актер, наиболее известный по роли Павла Чехова в оригинальном сериале и фильмах вселенной «Стар Трек». Угу, поздравляем. Да. Так, еще. Пон Джун Хо. Ну, сразу понятно, что это южнокорейский кинорежиссер и сценарист, триумфатор премии «Оскар» за фильм... Ну, самый известный южнокорейский фильм, Дим.
0: Как «Дармоеды» или как это?
1: «Паразиты».
0: «Паразиты», да.
1: «Дармоеды».
0: Я почему-то смотрел.
1: Да.
0: Ну, рядом, правда, рядом, ну, нормально.
1: Мне кажется, фильм «Дармоеды» ему подходит больше.
0: И в прокате бы в русском, по крайней мере, взлетел бы сильнее.
1: И Эндрю Линкольн – это английский актер, завоевавший любовь миллионов зрителей благодаря главной роли Рика Граймса в культовом постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы». Сериал, правда, культовый. И прекрасная певица сегодня должна быть упомянута. Британская певица, автор песен, обладательница уникального низкого контр-альта вокала и, кстати, узнаваемого ретро-образа. Тут вообще без вариантов. Да вот абсолютно точно. Вот эти стрелки потрясающие, вечно поднятые вверх прическа. Ее поклонники иногда называли даже гнездо. Вот, ну, высокая. Эми Уайнхаус. Ее мы сегодня вспоминаем. Была бы жива, поздравили, да? Но тут уж никуда не деться. Родилась 14 сентября 83 года в Лондоне. Дебютный альбом записала в 2003 году, а уже вот в 2006, когда вышла вторая пластинка «Back to Black», о ней заговорил весь мир.
0: Ну и, опять же, говорить об Эми и не послушать Эми несерьезно.

0: И вот говорят там, да, мол, ну все, человека больше нет, как поздравляю. А песни-то есть, песни можно послушать. Или там, ну, что касается того же Сэма Нила, можно фильмы пересмотреть. Да все, что
1: абсолютно
0: угодно. То есть
1: точно.
0: Эти люди всегда живы, когда вы можете их послушать, включить на них, посмотреть. Они всегда с нами. Куда мы от них денемся, или они от нас в этом смысле? Все?
1: Да.

0: Рики Мартин и Мэя, шикарный дуэт, их Private Emotion на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, где-то минут через 20 давайте встречать нашу новую игру. Называется она «Чистый звук». Можно выиграть на чистом везении, но лучше знать музыку. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. 7.52 в столице. С добрым утром, ждем вас в игре.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Алло, ну как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений.

0: предупреждений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Утро на семи холмах.
7: Радио.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. До 19 градусов тепла, переменная облачность, солнце в том числе и без осадков. Вот погодная перспектива понедельника для Москвы и Подмосковья. То же самое по температуре прогнозируют и на завтра, но во вторник все-таки кое-где уже могут пройти дожди. А на среду прогноз без осадков, но только до плюс 17.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В российской столице 8 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Встречайте.
2: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем в этом выпуске в 8 утра по Москве. Коммерческие банки у нас вслед за ЦБ тоже берут паузу в корректировке ставок. После решения Банка России сохранить ключевую на нынешнем уровне 14% годовых, сообщается, что финансовые организации, кредитные организации тоже не планируют пересматривать проценты по вкладам и по кредитам. Вообще, эксперты-финансисты анонсировали, ну, примерно до конца октября теперь, потому что тогда только будет следующее решение ЦБ по ключевой, период финансового затишья. Ну, например, доходность получается по депозитам и по накопительным счетам остается в среднем, как и сейчас, 13%. Не заявленная полная стоимость жилищных кредитов так и держится, к сожалению, теперь на отметке около 30% годовых. Автозаймы до ноября практически по прогнозам замрут на нынешней отметке в 20 с лишним процентов и так далее. Центробанк, напомню, в минувшую пятницу прервал цикл снижения ключевой впервые с апреля прошлого года. Российские школы. Давайте заглянем в финал этой недели. В период выборов с 18 по 20 сентября не будут отменять учебный день, но только там, где есть возможность обеспечить вход-выход для граждан в помещение без ущерба для процесса самой учебы. Как сообщили в Минпросвещение, нет, если вдруг в зданиях школьных этой возможности, то для учеников в ближайшую пятницу, 18-го, имеется в виду, проведут различные активности вне школьных стен. Среди них могут быть экскурсии, посещение музеев, парков, прочие внеклассные мероприятия. Формат занятий в дни выборов. Каждое образовательное учреждение, это еще раз касается прежде всего пятницы, ну и субботы, если вдруг где шестидневка, определяют школы самостоятельно, исходя именно из требований, сообщают в Минпросвещение, безопасности и особенностей организации своего учреждения. Учебного процесса. 18, 19, 20 сентября, напомню, будут проходить и выборы депутатов Госдумы, а также выборы глав 11 регионов и еще выборы областных депутатов сразу в 39 территориях. Вот есть такая территория, которая по общепринятой традиции именуется Великобританией и Соединенным Королевством. Каждый тот же школьник у нас в России знает эти два словосочетания из уроков английского Great Britain, United Kingdom. Так вот, уважаемые школьники, преподаватели инглиша, а также все остальные уважаемые радиослушатели, уже сегодня в этом плане могут произойти исторические перемены. Это о том, что лидеры Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии на троих собираются подписывать сегодня декларацию, где потребуют от Лондона, цитата, «предоставить им право на проведение референдумов о независимости от Британии». Но так сложилось просто, что впервые в истории этой страны исполнительную власть одновременно в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии возглавляют люди, которые прямо открыто выступают за независимость этих регионов. Понятно, политологи отмечают, что после подписания сегодняшнего документа, а он будет, распада Соединенного Королевства не произойдет прямо в моменте, но процесс, как говорится, пошел, он стартует, так что для тех же уроков английского получается, похоже, надо будет со временем поменять фразочку «London is the capital of Great Britain».
4: «Is the capital of London» потом в итоге получится, да?
2: Сам себя.
4: «Графство Манчестерское» будет, и все это будет по отдельности. Ну, кроме смеха, но это же действительно история творится прямо сейчас.
2: Отлично.
4: Что ты в следующем часе принесешь? Даже страшно подумать.
5: Утро на семи холмах.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
5: Радио 7.
4: С добрым утром, друзья.
6: С добрым.
4: Это понедельник, 14 сентября. Мы делаем все для того, чтобы это было максимально легкое утро понедельника. Мы слушаем прекрасную музыку. Мы обязательно сыграем вот в этом часе. Наша новая игра «Чистый звук». Уже стартуем через 10 минут. Оставляйте заявки. А в случае победы вы забираете два приглашения в государственный кремлевский дворец на балет «Спящая красавица». Красиво.
6: Да. Слушайте, ну а как красиво у нас в социальных сетях. Вы, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Мы спрашиваем вас о...

следующем. Вот дети на работе. Ну, дети на работе. Хорошо это или плохо? Читаем истории о том, как вас в детстве родители забирали к себе на работу. Хотелось бы послушать, как вы своих детей приводите на работу в том числе.

0: Ну, конечно, это Шер на Радио 7 на Семи Холмах. Она-то детей наверняка с собой на работу брала. У Мадонны были истории, когда сын говорит, пусти меня к папе в Лондон. Она говорит, нет, летишь со мной на гастроли и точка. В общем, как мы с вами были у родителей на работе или как сейчас берем с собой на работу своих детей, рассказываем.
1: Не шучу. Вот сейчас буду озвучивать сообщение, и вот каждая строчка просто что-то невероятное. Ладно, давайте по порядку. Пишет нам Евгения. Евгения, давайте так. Фамилия по-английски написана, могу ошибиться, не буду. Родители, конечно, брали на работу. Мама в прокуратуру, папа в гараж. Но однажды меня взял на работу мой друг. Да так удачно. ЮАР, 2003 год. Прилетел погостить у друзей в Кейптауне. Один из них работал тогда на одном из самых известных

0: ладно, хорошо.
1: Ну, это просто невероятная история, просто невероятная.
0: Анна. Папа был военный у Ани и пишет, если в садике что-то случалось или Аня болела, папа брал ее с собой в казарму. И там ее солдаты учили кататься на велосипеде, кататься на роликах. И пишет, характер мне достался тоже, извините, как у военного. А самое главное, за военного я замуж и вышла. У нас теперь двое детей, которых мы стараемся воспитывать так же, как воспитывали нас. И да, берем с собой иногда на работу.
1: Ну а что делать, да. Джемма пишет, в детстве мама частенько брала меня к себе. Мама работала заведующей госархивом рукописного фонда. Это огромное полуподвальное хранилище драгоценных рукописей. Мне нравится блуждать внутри между стеллажей. Представляю, что я какой-то археолог на раскопках. Но дети, конечно, да, это фантазия. Пока мама, ну, собственно, составляла опись. Строго-настрого запрещала мне притрагиваться к чему-либо. Но и сейчас понимаю, среди каких редких изданий проходило мое детство. А я балда! Думала, что в пещере прячусь от динозавров.
0: Кстати, вот про записки-то. Смотрите, Александр, вот примерно на ту же тему. Закон парных сообщений сработал снова. Заходил к маме после тренировки или библиотеки на работу, а мама в то время работала в одном из правоохранительных ведомств. И, чтобы я не мешал, меня сажали в архиве. И я сидел среди старых дел, улик и орудий преступлений. Сидел и читал дела. У меня вставали волосы дыбом. Дела же со всеми подробностями и фотографиями.
1: Ничего себе!
0: И так я познакомился с криминальным миром нашего города. Я скажу вам, это похлеще записок о Шерлоке Холмсе.
1: Мне кажется, потом, когда программа Каневского была по телевидению...
0: Александр ему отправлял сюжет.
1: Я вообще в курсе, как это происходит, подумаешь. Ну, это мне... Ну, да, хорошо. Сегодняшнее сообщение — это заявка на победу.
0: Отлично, слушайте, хорошая история, но мы еще вашу не видели. Рассказывайте, как вы ходили к родителям на работу, когда были ребенком, или как вы своих детей брали на работу, и что они там вытворяли, как мы обещаем, и как бывает каждый день. Автору лучшего в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Ну и очень приятные билеты на балет ждут кого-то из вас в нашей новой игре «Чистый звук» через пару минут.

0: Шилла и Пита Хепнер на Радио 7 на Семи Холмах и их Dream of You. А мы, друзья, начинаем нашу новую игру. Называется она «Чистый звук» для всех любителей музыки.
1: «Чистый звук» на Радио 7.
2: Есть у меня подозрение, что если вы сейчас нас слушаете, значит, музыку вы любите, а значит, шанс выиграть есть всегда. Главное, поспешить, оставить заявку на сайте Радио 7 и оказаться седьмым.
0: С Игрицей знакомимся прямо сейчас. Зовут ее Светлана из города Долгопрудный. Здравствуйте, Света.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, любите музыку, Свет?
3: Конечно.
2: Конечно. А подсчитываете иногда какие-нибудь интересные факты
0: истории про песни,
2: про, собственно, артистов самих?
3: Нет.
0: Ладно.
3: Просто ничего. Слушаем музыку.
2: Тогда... Ну так мы рассказываем разные факты. Вот. Мы, это поможет.
0: Мы вам сейчас расскажем правила игры. Вы сегодня первая играете в «Чистый звук». Вообще это прям вот практически дебют для вас получается. Ну и для нас тоже игра впервые в эфире. И мы надеемся, что вы выиграете. В конце концов, ну чуть-чуть мы можем подсказать. Итак, сейчас для вас прозвучит фрагмент одной песни. Это очень известная песня, но в песне не будет голоса. То есть, ну, инструментальный отрывок какой-то. Затем Света для вас озвучит два факта об этой песне. Вам нужно будет угадать, какой из них правда, а какой нет. Угадали, какой правдивый, все, вы выиграли. Если же вы не угадываете, тогда вам дается последний шанс. Вы просто называете, что это за песня и кто ее исполняет. В оригинале, и если все складывается, вы забираете те самые билеты на балет. Готовы?
3: Да.
0: Конечно, ничего не понятно, но готовы. Итак, внимание, инструментальный отрывок. Известно, да? Все это мы знаем, можете пока не называть, что это за песня. Света дает вам два факта, а вы скажете, что из них правда, а что нет.
2: Итак, факт номер один. Эта песня взлетела в хит-парадах только с третьего раза. Ее перезаписывали и издавали каждые полгода, но до выхода клипа успеха так и не дождались.
0: Это был первый факт.
2: И факт номер два. Вокалиста группы так вдохновил вокал Мэрайи Кэри, что он захотел записать что-то в ее стиле с очень высокими нотами, но при этом с обилием синтезаторов. У группы все получилось, и сама Мэрайя не раз говорила, как ей самой понравился этот шедевр.
0: Какой из этих фактов правда, а что выдумка?
3: Как сложно.
2: Нет!
3: Такие они все хорошие, факты правдивые.
0: Да, слушается правдиво, согласен. Лжец, лжец. Светлана, что нравится вам, первый факт или второй?
3: Факт должен быть неправдой, да?
0: Нет, вы должны выбрать правду, да.
2: Правду, правду.
0: Но если вы ошибетесь, опять же...
3: Наоборот, правда.
0: Да, если вы ошибетесь, у вас есть дополнительный шанс, вы просто называете, кто эту песню поет, и... как она называется, и тогда приз точно ваш. Итак, первый факт правдив или второй?
3: Ну, пусть будет второй.
0: То есть вы считаете, что вокалист вдохновился вокалом, опять же, Мэрайи Кэри и захотел сделать что-то похожее на ее песни? Да?
3: Не знаю. Просто наугад.
0: Светлана, хорошо, давайте, первый или второй? Все, стоп, давайте.
2: Давайте, вот все, финальное решение.
3: Первый.
0: Все, первый, хорошо, и это правильный ответ. Вовремя вы спохватились. Ну и теперь скажите же нам, пожалуйста, что это за песня и кто ее поет? Ну просто в качестве бонуса.
2: Вы уже выиграли.
3: Ой, ну вот группа же АХА.
0: Take on me. Take on me, конечно, да. И даже если бы вы сейчас не угадали, даже если бы вы выбрали вариант с Мэрайей Кэри, так как вы знаете эту песню, вы бы уже попали в список победителей.
2: Конечно.
0: В любом случае, мы вас поздравляем.
2: Причем поздравляем от души. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 20 сентября на главной сцене страны балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: Еще раз аплодисменты. Светлана, с дебюта вас. Спасибо, что так красиво с нами, знаете, вот первый эфир новой игры сделали. Поздравляем еще раз, друзья. Завтра в это же время играем в «Чистый звук». Новый хит, новые факты. Кто выиграет, пока не знаем.
1: «Чистый звук» на Радио 7.
3: Да, ну спасибо вам большое. Спасибо.

0: Лара Бренниган и Self Control на радио 7 на Семи Холмах. Далее Роберт Майлз, а еще внезапно Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8 часов 21 минута в столице. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Но
2: минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусник.дом.рф и на брусника.ру.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с «Русским экспрессом».
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Туп «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Роберт Майлз и его Fable на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, как всегда, лучшая любимая музыка. И очень скоро с нами Maroon 5 и Кристина Агилера. Чуть меланхолично непривычный Билли Айдол. И уже через пару минут London Beat. Восемь часов 28 минут в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет, доброе утро, город. Электронные студенческие билеты начинают действовать в столичных колледжах, которые находятся в ведении Департамента образования и науки Москвы. Сообщается, что для получения электронного билета учащимся надо только скачать мобильное приложение под названием «Колледж Мэш», и при открытии билета в приложении будет формироваться QR-код, который, собственно, и подтвердит в цифровом виде статус студента колледжа. В мэрии уточнили, что при этом бумажные студенческие билеты, естественно, силу не утрачивают, их по-прежнему можно оформлять, использовать, просто электронный формат подтвердит статус учащегося колледжа без предъявления как раз бумажного документа, в том числе при использовании льгот. На северо-востоке Москвы начался ремонт Новоалексеевского тоннеля. Это на съезде с Новоалексеевской улицы на проспект Мира в сторону центра. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в тоннеле обновят всю облицовку стен. Специалисты сначала установят металлические каркасы, потом будут крепить на нем панели. И это покрытие не только улучшит внешний вид сооружения, но и главное повысит его влагостойкость и поможет увеличить срок службы всех конструкций. Полностью перекрывать движение важно для водителей. На время работы в Новоалексеевском тоннеле не планируют. Автомобилистов только предупредили о поэтапном ограничении там отдельных полос. Рост цен на недвижимость, это из-за продления метро в города Подмосковья, может составить в целом до плюс 20%. Такой прогноз уже сейчас дают риэлторы после анонса мэрии, что подземку будут продлевать за МКАД сразу по 7 направлениям. Тут прогнозируют, что реальный рост цен будет на практике, ну, прямо во время уже активной фазы строительства новых станций, и будет, конечно, разным в зависимости от локации. В большей степени традиционно выиграют те дома, которые окажутся ближе всего к новым станциям метро. А сами станции подземки, напомню, будут строить в ближайших направлениях Подмосковья. В Красногорске, в Химках, в Мытищах, в Балашихе, в Одинцово и еще в двух направлениях Ленинского округа. Ну а теперь к ситуации на автодорогах на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за серии аварий на 8.30 утра огромнейший сейчас затор на Новой Риге, дом КАД, на Симферопольском, дом КАД, и там еще на самой Московской кольцевой на юге по внутренней стороне, также на северо-западе Московской кольцевой между Дмитровским и Волоколамским шоссе. И еще по городу в центр самые загруженные направления сейчас Ленинградская и Ярославская с проспекта Мира. У меня на этом все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Радио 7.

0: Билли Айдол, его Sweet 16 на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, как вы в детстве ходили к родителям на работу, как вы, будучи родителями, брали с собой детей, что происходило, самые яркие воспоминания, и автору ярчайшего комментария вручим очень приятный подарок.
1: Обязательно, да. Ну а сейчас в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
0: Который с собой детей пока на работу не приводил.
1: Это да.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе, у нас Ольга из Тюмени на связи. Если есть слово «неуклюжий», почему нет слова «уклюжий»? И как называется в таком случае противоположность неуклюжему человеку?
3: Ну, это сейчас нет слова «уклюжий» в литературном языке. А когда-то оно было, иначе бы слово «неуклюжий» не образовалось бы. Собственно, такая судьба всех слов «сне». Было слово «лепый», поэтому есть слово «нелепый». Происходит слово «уклюжий» со значением «ладный», «складный» от древнерусского «клюд», то есть порядок красивый, статный, у которого все в порядке, а неуклюжий, соответственно, неловкий, неизящный. А просто не сохранились эти слова в литературном языке, но в некоторых диалектах остались и можно услышать.
0: Замечательная история. Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7. Реклама.

Русский балет приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org 6+.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
3: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планируют маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 15 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
7: Радио 7.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера, их Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. 8.45 в столице, друзья, и мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Итак, о чем писали в сети 14 сентября 2016 года, что было наиболее обсуждаемым? Ну, статистика. Российская, причем давненько такого не было. В этот день выкатили следующую статистику. Половина россиян страдают так из-за того, что приходится возвращаться к работе. Вот как раз к середине сентября они подвели итоги и сказали, вот все из отпусков вернулись. Какие ощущения? Какие ощущения?
3: Да ужасные.
0: О чем вы спрашиваете, действительно?
3: Как по-другому ответить-то?
0: Действительно, половина сказала, что это грусть, печаль, когда приходится возвращаться к выполнению профессиональных обязанностей. И вот что самое интересное, хандре больше подвержены женщины. Прям почти 60%.
3: Мы просто тоньше чувствуем, понимаешь?
0: Что, вы тоньше чувствуете, что работать не хочется?
3: Ну, мы же эмоциональные. Мы вообще себя хорошо чувствуем только у моря. Нам нужно чаще там бывать. И солнце нам всегда хочется побольше. А как, тут знаете, приезжаешь...
0: Свет, ну грех тебе-то жаловаться на свою работу.
3: Ладно.
0: Ну, пожалуйста.
3: Ну, я не про себя.
0: Ты приходишь с утра, тебе все, вот Денис Витальевич Лизин, там Марат Ильдарович, все говорят, Света, добрый, как ты хорошо. Все говорят,
3: это правда,
0: если бы еще я говорил, было бы идеально, но ничего идеального в мире не бывает, поэтому я молчу. Ну, и еще прекрасное исследование от группы биологов, заметьте, из Австралии и Финляндии. То есть, да, где Австралия, где Финляндия. Ах, этот интернет, лучше бы они этого не делали, но не суть. Они исследовали мужчин и женщин.
3: Так.
0: 10 тысяч женщин опросили, и была история следующая. Им показывали гладко выбритых мужчин, им показывали мужчин со щетинкой, и показывали бородатых мужчин. И сказали, ну, кого вы в каком контексте рассматриваете? Гладко выбритых мужчин предпочли минимум женщин. Минимум.
3: Интересно.
0: Мужчины со щетиной, как сказали женщины, годятся для краткого приключения.
3: А если борода, то говорю, да,
0: а
3: и
0: если,
3: это значит,
0: да,
3: брак.
0: Они, значит, почему, да, ну-ка, почему мужчина с бородой с точки зрения женщины считается вот чем-то таким, знаете, монументальным? Потому что они подсознательно воспринимают бороду как некий признак социального доминирования и зрелости.
3: Ничего себе.
0: То, что это может быть барбер социально доминирующий. Их не смущает. Я ничего не имею против барберов вообще. Я только за. Я к вам стричься хожу. Но просто сам факт, да, формулировка. Признак социального доминирования и зрелости. Ну, а еще контекст, маленькая пометочка. Если к бороде в комплекте идут здоровенные надбровные дуги...
3: То нет.
0: Все, упакуйте меня, мужчина, упакуйте прямо сейчас. Вот, ну, действительно, то есть женщины сказали, чем более маскулинно выглядит тот самый мужчина, тем вот... лучше с ним вить гнездо, как бы двояко это ни звучало. Вот такие
3: супер,
0: были истории,
3: мне нравится, хорошо,
0: от,
3: да,
0: 14 сентября 2016 года. Ну и сегодня будет что-то интересное, о чем мы, разумеется, вам расскажем позже.

0: Джо Кокер, My Father Son, на Радио 7 на Семи Холмах. Что дальше, друзья? Та самая рубрика «Игра. Мой саундтрек» уже через 20 минут. Чья-то потрясающая история сопровождается великолепной песней Радио 7. И завтра это может быть уже ваша история. Рассказывайте на сайте radio7.ru. 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никак.

0: Каких?
1: А вы переведите за ПВТБ одним кликом.
0: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
0: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Утро на семи холмах.
11: Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно.

0: целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. До 19 градусов тепла, переменная облачность, солнце в том числе и без осадков. Вот погодная перспектива понедельника для Москвы и Подмосковья. То же самое по температуре прогнозируют и на завтра, но во вторник все-таки кое-где уже могут пройти дожди. А на среду прогноз без осадков, но только до плюс 17.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм. Incroyable.
5: В Москве 9 часов утра. Встречайте джентльмена, господина Лизина. Доброе утро.
3: Да, с новостями. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот одним из важнейших в сфере экономики итогов саммита БРИКС, который, напомню, в выходные в том числе прошел, закончился в Индии, стало теперь на перспективу соглашение о запуске новой платежной системы стран объединения имени БРИКС Пэй. То есть теперь вот этот финансовый проект, о котором, ну, наверное, лет 10 последних говорили, действительно переходит в стадию практического развертывания и масштабирования на несколько государств. Вот на практике с помощью БРИКС Пэй объявляют компании, прежде всего, смогут проводить платежи между странами напрямую в национальных валютах, то есть в рублях, рупиях, юанях и так далее, минуя доллар как промежуточное звено в принципе. Далее анонсируют, что и граждане смогут к этому подключиться, то есть будем оплачивать покупки своими картами, находясь в любой стране БРИКС. То есть туристы наши, допустим, будут платить за товары и услуги прямо с российских карточек за границей именно в рамках вот этого объединения государств. Ну и сами государства будут в итоге защищены от западных санкций, потому что, поясняют экономисты, американцы и европейцы, просто с помощью внутренней новой вот этой платежной системы не увидят транзакции. Эксперты считают, что технически, если по срокам говорить, система BRICS Pay вполне может начать работать уже даже до конца этого года. В свою очередь, до конца октября по регионам у нас в стране поставят более 55 миллионов доз вакцины от гриппа. И, как сообщили в Роспотребнадзоре, в предстоящем эпидемическом сезоне такую прививку в поликлиниках и передвижных пунктах, лабораториях смогут получить, ну, где-то примерно 2/3 граждан страны, а для самых уязвимых групп населения – это дети, подростки, пенсионеры. И показатель должен быть еще выше, как минимум 75% вакцинированных. При этом в Роспотребнадзоре еще предупредили важный нюанс. Один из ожидаемых по осени, по зиме штаммов гриппа может вызывать тяжелое течение болезни, особенно как раз у людей из групп риска. Всем гражданам рекомендовано прививаться от гриппа до наступления стабильного похолодания, в идеале это до середины октября. Ну и в продолжение темы сохранения здоровья, давайте еще пару физических достижений со стороны человечества в лице его отдельных представителей отметим. Одно достижение про ходьбу, другое про лазание. Сначала давайте про лазание. 26-летний гражданин Франции, вот просто можем представить себе ситуацию, в минувшие выходные подошел к самому высокому зданию Евросоюза, это такой небоскребик, находится он в столице Польши, в Варшаве. Подошел и просто полез на него без страховки, как был. Смог добраться до крыши здания, его там, правда, уже ожидали и полиция, и спасатели. Да, рекорд был эффектным, потому что залез парень без страховки по облицовке небоскреба на высоту 310 метров. Но рекордом оказался незаконно. В свою очередь, 34-летний житель Ирландии установил рекорд другого типа. Он прошел босиком от Стамбула в Турции до своего ирландского дома. И вот тут было все в рамках закона, так что вот это достижение официально уже внесли в эти выходные в Книгу рекордов Гиннесса. Парень преодолел 6805 километров за 369 дней. Пеший его путь начался в Турции, потом он шел босиком через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс, вернулся в родную Ирландию. Ну и так, деталька, еще раз, чтобы было ощутимо, понятно. Босиком этот ирландец шел год, а значит и летом, и осенью, и зимой, и весной, и снова пришел в лето к себе домой. Вот сейчас как раз.
6: Да. Это еще говорят, что в Турции отдых дешевый. Человек пешком шел еще и босиком.
3: Ничего не осталось.
6: Абсолютно.

0: добрым утром.
1: С добрым.
2: Друзья, здравствуйте, приветствуем вас. 14 сентября на календаре, понедельник. Это легкое утро понедельника в вашей прекрасной компании с нашей замечательной музыкой. И рубрика «Мой саундтрек», она уже через 10-15 минут, очередная чудесная история.

0: шикарную музыку Радио 7.
1: Ну еще, конечно, наши социальные сети и тема сегодняшнего эфира. Вот насколько легко вам брать с собой детей на работу? Вот этот вопрос мы вам задаем, потому что истории, как правило, сейчас, которые вы пишете, они посвящены, конечно, тому, как вас брали в детстве с собой родители. Ну потому что такая, ну, история, правда, не забывается. Это же магия целая, это же чудо, когда папа или мама с собой забирали в рабочий коллектив. Рассказывайте и то, и другое, а мы с удовольствием почитаем.

0: Michael Learns to Rock на радио 7 на семи холмах и Someday. 9:08 в столице. Друзья, еще раз с добрым утром. Ну а мы готовы озвучить для вас очередные комментарии соцсетей. Утро на семи
1: холмах. В очередной раз убеждаюсь, какие невероятные у нас слушатели, какие невероятные у них родители, какие невероятные истории у каждого есть в багаже. Смотрите, Юля пишет: «Я выросла за кулисами театра на Малой Бронной. Родители работали художниками по свету. Мне давали поуправлять прожекторами. Несколько раз катали на санках в спектакле «Покровские ворота».

0: И тут, говорит, зашел директор.
1: Ага.
0: Дочь его знала, пятилетняя. Он говорит, ну что, как дела? Он говорит, да, эти там на складе сидят, день рождения отмечают. Хотите, говорит, я вам сейчас конфеты, торт принесу. И натурально, говорит, принесла ему торт и конфеты. Директор говорит, очень вкусно, спасибо. Но ты им, говорит, не рассказывай, что я заходил. И ушел. Но, пишет Елена, к чести директора, он потом никого ни словом не упрекнул. Банкет на рабочем месте, отсутствие в зале и ребенок вместо продавцов. В общем, пишет, директор молодец, премии не лишил, хотя бывало, говорит, за мелочь, а тут события. Ну и дочь тоже хороша, в кавычках.
1: Ну а что делать,
0: да. Тоже милая история, спасибо.
1: Ксения Герцева пишет, моя мама была рентгенологом. Провинциальный город. Здание поликлиника было в доме дореволюционной постройки с огромными лестницами, высоченными потолками. Это в конце 80-х, начале 90-х было. Тогда еще снимки сушили на специальных подставках.
0: Шикарно.
1: А не как сейчас, все готово за 10 минут. Никогда, никогда не забуду полумрак лаборатории и запах пленки.
0: Здесь надо добавить еще, мама с собой меня часто брала на работу в рентген-кабинет, и я просто светилась от счастья. Вот так еще можно. Ну и от Натальи чудесная совершенно история, тоже заявка на победу. Я работаю массажистом, пишет она, часто приходят мамы с детьми. И как-то пришла барышня на коррекцию фигуры. У нас было шоколадное обертывание. И пишет Наталья, видели бы вы глаза ребенка, когда я начинаю маму обмазывать огромными горстями из банки, шоколадом пахнущей массой. Ребенок говорит, что это такое? А я ему отвечаю, чтобы мама была красивая. Ребенок говорит, слушайте, мама и так красивая, давайте мы лучше этот шоколад съедим. Но мы и пообещали, что по окончании массажа купим шоколадку. Шик, Наталья, будем иметь вас в виду. История чудесная. Ждем ваши, рассказывайте, как вы ходили к родителям в детстве на работу, как родители, собственно, брали вас с собой, или, например, вы сейчас родитель и брали с собой детей, что они на вашей работе вытворяли. Ну, а совершенно невероятная история в рубрике «Игре мой саундтрек» для вас уже через несколько минут.

0: Дона Саммер, ее зажигательная Hot Stuff, сразу перед проникновенной историей, которую мы будем слушать сейчас всей страной.
1: Слушайте, это, огромное спасибо вам, друзья, за вашу историю, потому что мы каждый раз с Димой читаем, выбираем. И выбрать-то очень сложно, потому что потрясающих историй огромное количество. В общем, что происходит? У каждого из нас с вами рано или поздно происходили события в сопровождении какой-то определенной музыки, песни. И вот когда этот матч происходил, конечно, песня остается в нашем сердце надолго. И вот сейчас мы вас просим присылать те самые истории, указывать ту самую любимую песню, чтобы стать победителем в рубрике, в игре «Наш мой саундтрек».
0: И сегодня свою историю прислал Владимир Сергеевич, извините, из Челябинска. Совершенно шикарная история. И вот сейчас прочувствуйте. Пишет он: «Привет, это моя история. Меня зовут Владимир, мне 22 года». Отметим, да? Очень приятно, Володь. «Слушаю вас очень давно, еще с тех пор, как был подростком и просто пил чай на кухне, пока родители собирались на работу. И вот тогда я думал, что музыка «Радио 7» — это музыка для взрослых. Но сейчас я прекрасно понимаю, что это музыка на все времена. И огромное спасибо моим родителям за то, что они вложили в меня вот эти предпочтения в музыке». Так, родителям отдельный привет.
1: Да, спасибо.
0: «Особенно люблю ваше утреннее шоу, потому что когда едешь на учебу или на работу, вот голоса и любимые хиты создают то самое настроение на весь день». Здесь, Володь, вам от нас спасибо еще раз. «А недавно, пишет он, со мной случилась история, которая идеально легла. Я познакомился с девушкой. Мы гуляли, болтали обо всем на свете, смеялись над глупостями, и я понял, что пропадаю. На следующее утро я ехал в университет и жутко волновался. Я хотел написать ей первым, но руки тряслись, а в голове был полный сумбур. И тут в эфире я услышал песню Майкла Бубле, называлась она «Everything», и я слушал строчки про то, как один человек становится для тебя целым миром, и понимал, что это прямо про меня. Про то, как рядом с ней все остальное перестает иметь значение. Я набрался смелости, отправил ей то самое сообщение, и она ответила взаимностью. Теперь эта песня наш с ней личный саундтрек. Спасибо за то, что вы с нами, за вашу музыку и за такие моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Вы самые лучшие». Я не случайно сразу назвал эту песню, чтобы, знаете, добавить чуть-чуть вот настроения. Обычно мы держим это в секрете до того, как человек, собственно, участник игры, назовет ее в эфире. Но дело в том, что мы Володю разбудили.
1: Вообще, да.
0: Поэтому я, ну, решил взять на себя смелость и за него обозначить песню. Владимир, здравствуйте, с добрым утром!
1: Доброе утро!
2: Здравствуйте, доброе утро!
1: Самое интересное, Володь, мы вам звонили, наверное, раз 10. Угу. Уже все, уже таки, ладно, если не дозвонимся, все сами скажем. А потом вот этот ваш томный, абсолютно не выспавшийся голос. Может, не будем спрашивать, почему вы не выспались этой ночью? Ну да ладно. Вот, как с девушкой у вас дела? Все хорошо?
2: Да, все отлично. Надеюсь, и дальше будет.
0: Володь, да-да-да.
1: Ну, если бы она сейчас нас слышала, ты представляешь, Дим, эту же историю просто на всю страну. Ну,
0: Володь, она обязана ответить вам
1: конечно,
0: «да».
1: Конечно, да, я думаю, что все будет хорошо.
0: Да. Какие ощущения вообще, расскажите? Вот вы парень, 22 года, молодой человек. Присылайте свою историю, понятное дело, ни на что не надейтесь, но мы, правда, прям все редакции отобрали именно вашу историю, подумали, что это шик просто. Какие ощущения? Расскажите, Володь.
2: Ну, удивлен, конечно. Прям радость на глазах.
0: А теперь еще знаете, что вы можете своей девушке такие фоточки давать в оригинале прям, да? У вас же есть уже совместные фото. Мы вам вручаем за участие в игре портативный фотопринтер Владимир. Да, он теперь отправляется в Челябинск. Будете распечатывать фотки. И памяти будет еще больше, такой вещественной, который можно потрогать руками. Ну, а ту самую память, которую мы послушаем сейчас на всю страну, давайте вы еще раз объявите. Итак, эта песня. Володя.
2: Это песня «Michael Bublé Everything».
0: Все, в полной тишине объявляем, поехали.
3: Мой саундтрек на «Радио 7».

0: Майкл Бубле и Everything. И та самая история от Владимира из Челябинска. Завтра, друзья, в это же время прозвучит ваша история в игре рубрики «Мой саундтрек». Расскажите, под какую песню «Радио 7» у вас рождаются и те самые наилучшие воспоминания. Radio7.ru, кликнули на конверт в правом верхнем углу экрана, историю рассказали. И если она прозвучит в эфире, вы заберете в качестве приза портативный фотопринтер, чтобы воспоминаний было еще больше. Далее, на «Радио 7» Кейт Райан, что касается музыки, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:22 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
4: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
5: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
6: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» всегда с вами.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 3Z, лицензия номер L-041-0110-26-005-891-65-3-02-2005.

0: Управляющая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что такое раннее бронирование?
2: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
1: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
2: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
1: Приключения в Африке и Южной Америке.
2: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
1: И никакой суеты в канун праздников.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Рекламная служба в Москве. EMG.FM. Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

Китрайн на радио 7 на 7 холмах. Продолжаем наш замечательный плюс еще ко всему музыкальное утро. Ради этого и собрались. И впереди для вас на радио 7 группа «Аква».

0: уже через пару минут Johnny Hates Jazz. Практически 29 в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. В Москве наступило бабье лето. Как сообщили в гидрометцентре, солнечно, без осадков. Температура комфортная. В ближайшие дни температура вообще сможет подниматься выше 20 градусов. По данным синоптиков, прогнозы эти, конечно, могут измениться ближе к концу недели, но пока все признаки указывают на всю неделю бабье лето. Теплые дни, ясное небо, отсутствие сильных осадков. В свою очередь, метеорологическая осень и устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку даже в плюс 15 градусов и ниже произойдет лишь в конце месяца. Пока на всю эту неделю прогнозируют днем около 20 тепла. В Новой Москве более чем наполовину уже готов дублер Калужского шоссе. Участок дороги от улицы Адмирала Корнилова до Никола Хованской будут открывать в новом году. Вообще для его строительства продлевают в коммунарке Новомихайловское шоссе

0: улице Адмирала Корнилова и соединяют новую дорогу с деревней Николо-Хованская. После этого маршруты наземного городского транспорта там скорректируют, и жители смогут быстрее, причем сильно, доезжать, в том числе до станции метро Корниловская, Троицкой ветки. Новый участок в итоге станет частью трассы Мэмерии Пенина-Шарапова, пройдет она от метро Тютчевская до Троицка, и окажется это все дублером калужского направления. То, что в Москве, как и еще в 15 крупнейших городах по стране, открыли официальный доступ к сети 5-го поколения 5G, еще на практике не означает, что это действительно автоматически уже появилось в наших смартфонах. Операторы связи уточняют, что первыми присутствие 5G заметят исключительно владельцы китайских смартфонов на Андроиде. Для этого достаточно будет самому пользователю активировать режим 5G в настройках связи в гаджете. Ну а что касается локаций, такое подключение, например, доступно официально в 23 точках по Москве. Это самые посещаемые места, в том числе смотровая площадка на Воробьевых, площадь Победы на Поклонной горе, парк Зарядье, парк развлечений «Остров мечты» и далее по списку. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на автодорогах. Яндекс.Карт показывает, что Новая Рига, Щелковская, Симферопольская, Новорязанское шоссе от направления на 9.30 утра, где серьезные заторы со стороны области только до Московской кольцевой, зато Ленинградское и Ярославское направление с дорожными проблемами и замкат, и далее по столице в центр. И еще примерно такие же заторы на Можайском, на Энтузиастов, на Киевском шоссе и далее по Ленинскому проспекту. На этом пока все по московским новостям. Всем доброе утро!
1: Радио 7.

0: Дэниел Паутер и Crazy All My Life на радио 7 на 7 холмах. Совершенно сумасшедшие местами истории рассказываете вы в наших соцсетях, и это здорово. Рассказывайте, как брали родители вас на работу или как вы своих детей на свою работу приводили, опять же, в свою очередь. Автору лучшего комментария мы уже через час вручим очень приятный приз, так что успейте поделиться своим в наших соцсетях.
1: Ну а с нами делится своим опытом наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте, у нас на связи Ирина из Томска. Коллега постоянно подключается к видеоконференции из дома на фоне какого-то стеллажа с огромным количеством вещей в беспорядке. Этот визуальный шум на самом деле отвлекает от рабочего разговора. Как ему об этом намекнуть?
4: Ну, наверное, можно, конечно, поговорить с коллегой напрямую или, может быть, написать ему потом, после там очередной видеовстречи, с вежливым таким форматом того, что у тебя такой прекрасный стеллаж, коллега. И там столько всего интересного. И я даже с удовольствием это рассматриваю, когда мы общаемся. Но, если честно, это немножко отвлекает там от беседы, например. А вот этот вот визуальный шум, ну вот как там, собственно, и написала наша слушательница, он там действительно уводит немножко в сторону. Пробовал ли ты, коллега, пользоваться, например, размытием фона? Да, есть такая функция. Она вполне себе, да, бывает полезной. И это разгружает картинку во время длинных встреч и помогает сфокусироваться именно на беседе. Попробуй, пожалуйста, чтобы всем было комфортно. Не думаю, что это должно кого-то оскорбить или обидеть, но это действительно может повысить эффективность общения.
3: Друзья, повышайте эффективность общения. Задавайте свои вопросы Татьяне Барановой на нашем сайте radio7.ru.
2: Радио 7. Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
7: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
13: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
2: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
14: Радио 7.
15: На семи холмах.
14: 104.7 FM.

Аква, их непривычный хит, в отличие вот от шутливых песен Turn Back Time на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы в привычной манере выбираем привычное время для того, чтобы кого-то с чем-то снова поздравить.

0: И с вашего позволения поздравлять сейчас я буду с особым
1: с придыханием.
0: Да, с придыханием буду рассказывать, что сегодня свой день рождения отмечает норвежский музыкант, певец, вокалист норвежской группы АХА Мортен Харкет.
1: Неплохо.
0: Достаточно придыхания?
1: Мортину виднее.
0: Да. Так, смотрите, обладатель голоса диапазоном в 5 октав. Довольно известный факт, но это колоссальный просто диапазон. Колоссальный! И обладатель, да, мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в поп-музыке. Представляете? Это вот прям действительно официальный рекорд. Это все установлено. Это ж как нужно дышать, уметь, чтобы эту ноту держать, сказала бы я.
1: Профессионально.
0: Да.
1: Ты про ту самую ноту?
0: Ну, конечно.
1: Поехали. Ну, мы ее всю, конечно, слушать не будем, но вы поняли, да, о какой песне идет речь и где та самая песня.
0: Вот там дальше есть момент, где он эту ноту держит. Было на живом концерте зафиксировано 20 секунд и 2 десятых. Представляете, 20 секунд человек поет. Ладно, давайте расскажу пару интересных фактов, ну, которые, возможно, не самые известные, но достойны внимания. В 1989 году, задолго еще до Илона Маска и моды вообще на экологию, Мортен вместе с экологической группой одной определенной купил в Швейцарии и привез в Норвегию первый электромобиль. Представляете, да. Музыканты намеренно нарушали правила, не платили за парковку и проезд по платным дорогам, чтобы привлечь внимание властей. В итоге их штрафовали, машину конфисковывали, но они заново машину выкупали обратно. И эта акция заставила правительство Норвегии отменить пошлины на электрокары, что сделало страну мировым лидером в этой сфере. Представляете? Ну, это же просто супер история.
1: Это революционная история, да.
0: Да, ну, конечно, конечно. Так, что еще интересного можно сказать? Ну, например, то, что когда-то в Осло в 96-м году он был ведущим Евровидения, что, ну, как бы довольно почетно, как бы и здорово. У него есть рыцарский титул. Он еще и многодетный отец. У него у музыканта 5 детей. Ну, от разных союзов, но это не важно. Ну, а как его не любить? А как ему не любить женщины? Он же прекрасен. Ну, в общем, на самом деле, что хочу сказать. Люблю, обожаю, ценю, поздравляю.
1: Хорошие тексты. Я помню, где-то читал отзывы о гастролях группы АХА в России. И там, мол, часто среди женщин можно было слышать: подскажите, где можно отдаться этому красавцу? Женщины спрашивали. Это ты, что ли, там была?
0: В очередь, девочки!
1: Но, кроме шуток, великолепного Мортена Харкета мы всей страной поздравляем с днем рождения. Наша любовь неизмерима, потому что группа действительно сильная, классная, и вы вряд ли назовете еще пару таких же известных норвежских коллективов. Если у вас сегодня день рождения, да, в один день с Мортеном, это почетно. Ну и, конечно же, мы вас также всей страной поздравляем.

0: Удивительно, да? Только что поздравили Мортона Харкета, человека с потрясающим фальцетом. И тут вам, пожалуйста, да, с фальцетом Даррен Хейз заходит его Insatiable на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение, друзья, астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Я тоже могу фальцет. Это не фальцет.
0: Кстати,
2: нет?
0: Женский фальцет – это такая спорная вещь. Угу. Извините, сейчас мы отвлечемся.
2: Секунду.
0: Надо поумничать, простите. Открывайте форточки, сейчас будет душно. Женский фальцет – это якобы неподтвержденная вещь. И Мэрайя Кэрри, которая поет потрясающие высокие ноты, это, оказывается, не фальцет. У нее так голосовые связки работают. А вот мужчин фальцет – это отдельная, вот прям отдельный регистр голоса.
2: Yes! Ух ты! Ладно, все, давайте.
0: А то мы с тобой в караоке не ходили, ты меня спрашиваешь.
2: Ладно, ладно. Знаки огня. Начало недели, может, неожиданно обострить...
0: Нет, подожди, давай про фальцет. Извините, ладно.
2: Начало недели может неожиданно обострить ваше чувство справедливости. Овны, львы и стрельцы, не спешите занимать чью-либо сторону. Ситуация будет настолько неоднозначной, вот что... Ну, в общем, присмотритесь. Вот так, да.
0: Знаки Земли. Вы сегодня можете обнаружить, что одна из ваших сильных сторон совершенно не очевидна окружающим. Тельцы, Девы и Козероги, не пытайтесь специально ее демонстрировать, ведь скоро возможность проявиться представится сама.
2: Знаки воздуха. Звезды предупреждают о том, что сегодня быстрое решение может оказаться правильнее обдуманного. Близнецам, Весам и Водолеям стоит перестать взвешивать за и против и начать действовать.
0: Знаки воды. Понедельник может принести редкую возможность посмотреть на собственную жизнь глазами человека, который знает вас совсем недолго. Раки, скорпионы и рыбы. Его впечатление окажется неожиданно точным, поэтому прислушайтесь к сказанному.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать.

0: 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: Утро на семи холмах.
7: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. До 19 градусов тепла, переменная облачность, солнце в том числе и без осадков. Вот погодная перспектива понедельника для Москвы и Подмосковья. То же самое по температуре прогнозируют и на завтра, но во вторник все-таки кое-где уже могут пройти дожди. А на среду прогноз без осадков, но только до плюс 17.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Как всегда в это время, Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
4: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе понедельничное утро всем. Давайте с семейной тематики начнем. Новость про госпрограмму под названием «Детская книжная карта» запустится в стране через год, с сентября 2027-го. И вот как раз для пап, мам анонсируют, что на первом этапе эта программа затронет только 10 регионов. Начнется все-таки это как эксперимент. И перечень этих регионов пока еще на согласовании у властей. Но в целом вот эта инициатива, она будет работать по аналогии с пушкинской картой, рассчитана на детсад. Главная цель – продвижение идеи о пользе и важности чтения для детей. Детскую книжную карту с номиналом в 3000 рублей. На каждой карточке именно на покупку книжек получат семьи, где растут ребята в возрасте от 3 до 6 лет. Это коснется каждого ребенка с 3-летнего возраста в России. Карта будет при этом пополняться ежегодно на те же самые 3000 в рублях. Потратить деньги можно будет на книги из списка, которые утвердят детские литераторы, психологи и работники дошкольного образования. И в свою очередь важный тоже нюанс для издательств и магазинов, которые участвуют в этом госпроекте «Детская книжная карта». Они должны будут скорректировать ценники свои так, чтобы суммы в 3000 хватало не менее, чем на 10 детских книжек. Не успело лето 2026 закончиться, как синоптики, замечательная все-таки профессия, сообщили, каким же будет лето в следующем году. Лучше бы ничего не прогнозировали, чем очень заранее говорить, что следующее лето в России ожидается хуже, чем лето минувшее. В частности, прохладное и дождливое. Это говорят метеорологи из-за влияния климатического явления по имени Эль-Ниньо. Ближайшие прогнозы, к слову, на далекую перспективу от наших синоптиков можно будет проверить уже зимой, потому что уже сейчас те же самые метеорологи тоже смело сообщили, что грядущая зима на большей части страны ожидается аномально теплой и очень влажной. Вновь из-за Эль-Ниньо, климатического явления, которое характеризуется, напомню, потеплением воды в Тихом океане. Не знаю, как характеризовать поведение одного богатейшего шейха из Катара, и вдруг повлияло ли Эль-Ниньо на его организм? Но в столице Британии разворачивается прям классная история из нашей непостоянной рубрики «Богатые тоже платят, но не всегда». Там шейх, которого зовут Нассер бин Абдулла Аль-Тани, из правящего клана страны Катар, пожил в ультралюксовом отеле в Лондоне и съехал, не заплатив ничего. Отельеры очень сильно удивились такому поведению богатея и сначала вежливо попытались уточнить, не ошибся ли глубоко уважаемый шейх, уехав просто так. Ответа от него не последовало разнцать на подобные вопросы, поэтому то, что называется у нас началось. По запросу лондонского пятизвездочного отеля в британской столице сначала нашли и арестовали эксклюзивный Феррари этого катарского шейха. А теперь вторым шагом будут пускать его с молотка, ну, чтобы покрыть долг этого толстосума за проживание. Правда, есть нюанс, над которым сейчас со своим английским юмором хохочет вся Британия. Эта продажа Феррари эксклюзивного вряд ли вообще ситуацию спасет, потому что за машину, по прогнозам, можно будет получить, ну, где-то 23 тысячи фунтов, примерно 1,3 миллиона в рублях. И это лишь 20-я часть долга шейха из Катара за его неоплаченное проживание в лондонском отеле, потому что напроживал он там почти на 460 тысяч фунтов, более 50 миллионов в рублях. И еще раз съехал, не заплатив.
3: Ой, шейх, мог бы найти деньги студию на Патриках купить, ну что
4: вы? Не там тоже.
5: Кладовку.
3: Кстати, да, кладовку Денис рассказывал в новостях.
6: Утро на семи холмах.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Да, вот эти самые люди, друзья, снова желают вам доброго утра. Здравствуйте. Мы еще час вместе. Прекрасная музыка, опять же, впереди. И синематека. Обязательно поговорим о кино и будем подводить итоги, собственно, уже через полчаса. Итоги нашей утренней темы. И сегодня нам будет сложно, как никогда, скажем это сразу.
5: Абсолютно.
3: Комментарии чудесные.
5: Абсолютно точно, да. Мы обсуждаем, ну, такую достаточно широкую тему. И звучит она следующим образом.

дети на работе родителей. Как вы к этому относитесь? Как это происходит сейчас? Ну и главное, мы, конечно, вспоминаем истории, как в нашем далеком теперь уже детстве наши родители брали нас с собой.

0: Джордж Майкл и его Too Funky на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы снова в соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Папа работал главным инженером на кондитерской фабрике. Чувствуете, да, уже хорошее начало, да. Для ребенка 90-х это сказка. Когда он брал меня на работу, мне разрешалось ходить в цех и пробовать все, что захочу. Однажды дамы из конфетного цеха поставили меня на табурет и попросили рассказать стихотворение. В награду предлагалось есть теплый шоколад из чана. В тот момент мой детский мозг воспроизвел только стишок про муху, которая села на варенье. Помните? Ну, в общем, все хорошо закончилось. Девчонка говорит, завидую сама себе, что это осталось вот у меня в воспоминаниях.
0: Вообще, знаете, самые лучшие воспоминания, правда. Вот Анастасия пишет. Мама работала на фабричном здравпункте. И я, говорит, не только детство, но еще и юность рядом с ней провела. На всех праздниках медицинского коллектива выступала, расчерчивала журналы, штамповала направление, крутила материал для зубного кабинета. Ребенок, заметьте, да? И, говорит, даже там, ну, могла прям отдохнуть. И как-то пришла из школы уставшая, в шубе и валенках легла спать на кушетку. Помните, в физиокабинетах шторы были, ограждали вот на эту рыжую клеенку, говорит, легла прямо в валенках, и пришел пациент, и заглянул и говорит, извините, не могу на процедуру пройти, там уже кто-то лежит.
1: Дальше. Видите, какая, конечно. Да. Родители работали на военном заводе, детей туда не пускали, зато у бабушки в деревне было очень интересно. Бабушка работала на почте, можно было прийти и пропечатать на пишущей

0: машинки, посмотреть, как ставят сургучные печати на посылках.
1: А как они пахли.
0: Ну, сходить на коммутаторы, посмотреть, как работает телефонистка, соединяя междугородные звонки, вызывая людей по кабинкам для разговоров. 45-й, да? А дед работал водителем автобуса.

0: закатила истерику, не хочу. И никто не смог успокоить. В общем, папа взял ее с собой на работу. Она целый день каталась на большой машине с бочкой, обедала с комбайнерами, стадо овец, коров, все было, все здоровались, угощали конфетами, пирожками. Все, говорит, классно. И тут папа не заметил яму в траве и заехал туда колесом. Влетел практически.
1: Ой.
0: И пишет, как вы понимаете, тогда не было никаких ремней безопасности. И лбом маленькая Елена прилетает в металлическую панель. На весь лоб шишка, под глазами синяки. Приезжает домой. Ну и, собственно, получили от мамы и папа, и дочь. Ну и во всей красе на следующий день смиренно пошли в детский сад.
1: Прекрасно.
0: Давайте возьмем паузу, потому что остановиться невозможно. Хочется читать и читать и читать такие истории, прям лучшие просто. Рассказывайте и вы своим. Через 20 минут обязательно озвучим и вашу. Ну и уже через полчаса подведем итоги. Любые соцсети, заходите, находите Радио 7, оставляйте свои комментарии, ждем.

0: Шиная Твейн на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение Света расскажет нам, на что уже пора обратить внимание в сети.
1: Дим, начну с истории, которая тебе точно понравится. Компания Samsung подстегнула Розе, певица такая, да, известная, красавица, после ее недавней коллаборации с Apple и якобы прифотошопленным айфоном. Вообще, что случилось? В общем, Розе поделилась фотографией с новым айфоном, в новом, ну, цвет вот этот, вот как он называется, сливовый, или вот, я не знаю.
0: Пересливовый.
1: Ну, возможно. Пользователи стали писать, что телефон прифотошоплен, потому что что-то не так, что это и он выглядит неестественно в руке артистки. И тут же Samsung оставили комментарий. Если тебе нужен был настоящий телефон, могла бы просто обратиться к нам.
0: Ой, молодцы. Это очень хорошо.

0: Комментарии просто невероятно залайкали. И теперь, да, вот эту историю из уст в уста передают. Так, что касается сплетен, тут умные люди сказали, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту. Вот эти вот самые обсуждения помогают лучше ориентироваться в коллективе и понимать, кому нужно доверять, а кому нет.
1: А еще, знаете, во-первых, ну? Самое главное скажу, курить вредно. Вот сразу, в первую очередь говорю. Угу. Во-вторых, говорю, как только вы бросаете курить, вы тут же выпадаете из сплетен.
0: Это правда.
1: Просто тут же вы перестаете ходить на вот эти бесполезные перекуры, тратить время и гробить здоровье. Но при этом кто-нибудь приходит из курящих и говорит, а ты знаешь, а ты-то не знаешь. Есть такой момент.
0: Так, также психологи тут целый гайд опубликовали, он тоже разлетелся в сети, потому что, ну, просто мемами оброс, собачки, собственно, как будто бы проговаривают все эти фразы, но, тем не менее, это у нас получается вот такой лучший список того, что можно сделать, чтобы сохранить свое психологическое здоровье, чтобы каждый день так слегка подобнулиться, выдохнуть и спокойно начинать там, я не знаю, следующий день. Что делаем? Смотри, записывайте. 15 минут гулять без телефона. Вот это важно. Мы же всегда, даже когда идем на прогулку, в кармане где-нибудь его держим. А как будто бы это нас привязывает к возможности ответить, да? Ну, там, я не знаю, самим там кому-то набрать и так далее. Нет, телефон убираем и хотя бы 15 минут в день без него гуляем. Дальше. 10 минут сидеть или лежать с одним предметом в руке.
1: С телефоном?
0: Нет. Здесь нужно взять совершенно вообще вот, ну, что-то, ну, ненужное.
1: Пульт от
0: телевизора. Да, пульт, да, пожалуйста, главное, его не нажимайте. Ну, можно взять, я не знаю, ручку, карандаш, линейку, ананас, да, пожалуйста. Вот, и абсурдность как будто бы происходящего, ну, как бы, ну, что, тебе бы дела домашние делать, ты такой лежишь с ручкой в руках, она тоже добавляет спокойствия, ну, как бы внутреннего. Еще, 7 минут теплого душа или влажные теплые полотенца, в которые можно закутаться, 20 минут лежать в полной тишине или под спокойную музыку. И к этому добавляем еще 5 минут абсолютнейшей уже тишины. И этот список, это лучше, чем ничего. И поверьте, если это делать каждый день, а сколько набирается? Час набирается?
1: Я уже посчитал. Я думаю, а рилсики когда листать,
0: ну,
1: извините.
0: Да, да, да, да,
1: а
0: на рабочей
1: вот,
0: неделе.
1: А когда вот по маркетплейсам-то вот это бесполезности выкупать? Когда?
0: Ну, в общем, не справимся, да, не?
1: Нет,
0: даже не стоит начинать.
1: Может, там еще и напишут, радио не надо слушать? Какая-то ересь просто. Все, надо, и делайте громче. У нас через буквально там 15 минут очередные комментарии восхитительные из соцсетей.

0: Tears for Fears и Everybody Wants to Rule the World на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и на весь мир, ну уж точно на нашу страну полетят суперхиты уже через несколько минут. Мадонна, Фредди Меркьюри и Джерри Халливелл. И потом поговорим о кино. 10:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на zaonezhye.com.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Я планирую развитие компании, а Грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а Грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а Грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и Грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-710-10.
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
12: На Семи Холмах.
5: 104,7 FM.

0: Мадонна, ее секрет на радио 7 на Семи Холмах. Но мы не будем делать секреты из сообщений, которые вы нам отправили. И прямо сейчас очередные комментарии из соцсетей. Утро на Семи Холмах.
1: Истории огромное количество, и самое главное, они настолько широко рассказаны, что иногда комментарии занимают просто весь экран. Ребят, вы заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, почитайте других историй и свою расскажите. Ну, просто невероятно сегодня. Все мы точно не успеем озвучить, это правда. Так, доброе утро. Брала не на работу, а брала в университет. Поступила в университет во второй беременности. И пока шел декрет, я училась. На защиту или лекции часто приходила с дочкой в переноске. А когда началась сдача диплома и младшая подросла, то пришлось летом их брать с собой двоих. Мои главные помощницы и мое вдохновение. Надеюсь, на работу так тоже их будут разрешать брать. И на видео, собственно, старшая снимает, девочка, да, а младшая помогает. И такие девчонки хорошенькие все вместе делают. Класс.
0: Там на видео тоже были сообщения, сейчас скажу, кто Аня присылала, как ее дочь по телефону разговаривает, тоже прям на работе у нее развлекает, собственно, коллег. Подожди, ты к родителям ходила на работу?
1: Да.
0: Что делала?
1: Ела.
0: Понятно.
1: У меня мама повар. Что я делала? Конечно.
0: Ой, ты сидишь, молчишь. Что самое вкусное? Скажи, что самое вкусное?
1: Сдобные булочки, которые они пекли.
0: То есть из печи прям достают?
1: Да, она горячая. Это запах, я никогда в жизни, по-моему, вот похожего запаха не ощущала.
0: Давайте сегодня Свете приз отдадим.
1: Давайте мне булок дадим. Пожалуйста, кто найдет хорошие сдобные булочки, я буду рада.
0: Диана пишет. Мой папа военный врач, и он часто брал нас с сестрой или на сборы, или на кафедру, где преподавал. И, внимание, Диана с сестрой играли аптечками первой помощи при химических поражениях. И пишет, я до сих пор помню, какой шприц-тюбик от какого вещества помогает. И в итоге мы тоже стали врачами. Диана, это шик. А ты почему, кстати, поваром не стала?
1: Не знаю.
0: А готовить-то научилась?
1: Ну, так.
0: Ну, ладно, тоже, конечно. А зачем, действительно?
1: Да, я прочитаю одно, потому что мы все читаем, как мы ходили, а вот есть сообщение обратное. Да, доброе утро. У нас в офисе девушка-юрист иногда приводила сына. Так вот, мы смеялись всем офисом, потому что периодически на весь коридор, на весь офис ее сын выдавал. Мама, я уже...
0: Паня, сходил в туалет.
1: Да, представляете? Теперь переговоры идут, юридическая компания. Ой, здорово.
0: Неплохо.

0: смотрите, мы теперь ждем ваш комментарий, потому что у нас остается буквально 10-15 минут до финала. Вы должны рассказать, что это вы творили, когда вас родители брали на работу, или, например, когда вы с собой брали своих детей. Как и обещали, приз через 10-15 минут.
1: Утро на семи холмах.

0: Джерри Халливилл и ее Митчико Латино на Радио 7 на Семи холмах. Ну а мы, друзья, к вам с новостями кино. Встречайте.
1: Радио 7. Синематека.
2: Так, ну и давайте вот с чего начнем. Стриминговый гигант Netflix решился на неожиданный шаг. Компания впервые начнет открыто публиковать данные о кассовых сборах своих фильмов. Для кинобизнеса, в принципе, такое, знаете, можно сказать, что историческое событие. И дело в том, что раньше онлайн-платформы принципиально скрывали, сколько денег их картины собирают в кинотеатрах. Из-за этого никто не мог оценить масштаб или их успеха, или их провала. А вот теперь скрывать цифры не будут. И как минимум для 6 грядущих релизов это правило будет действовать. Среди них, например, «Чарли», «Шоколадная фабрика» и новая версия «Сказки про Нарнию».
0: Ну а вот сиквелу «Практической магии» сказочности явно не хватило. Ну, во всяком случае, по мнению первых зрителей и критиков. У фильма довольно тоскливые 32% свежести на сервисе Rotten Tomatoes, легендарном. В рецензиях пишут, что кино получилось затянутым, предсказуемым и потеряло весь шарм оригинала. Ну, хвалят разве что актеров, потому что между Сандрой Баллок и Николь Кидман по-прежнему есть химия. Ну, собственно, они в кадре, и на этом спасибо.
2: Да-да-да. Ну и приятный анонс. Джейк Джилленхол и Фиби Дайневор сыграют в мистической драме под названием «Остаться». Снимает ее Найт Шьямалан, мастер таких, знаете, сюжетных поворотов и, кстати, известный нам по фильмам «Шестое чувство» и «Сплит». Сценарий он, кстати, писал вместе с автором «Дневника памяти» Николасом Спарксом. Детали сюжета пока держатся в строжайшем секрете. Но смесь из фирменного шьямаланского сапсенса и, ну, такой вот драмы Спаркса явно получится интересная. Кстати, по секрету скажу, уже можно найти первый трейлер. Премьеру ждем 14 февраля.
1: Синематека на Радио 7.

0: какой-то болью, что ли, заканчиваю эфир, потому что огромное количество сообщений и потрясающих историй остается за кадром. Но что значит за кадром? Всегда, в любой момент, даже вот чай будет сегодня на работе, пить, на обед пойдете, они же в сети у нас сохраняются, можно зайти, почитать. Это вот просто как открытая книга с разными историями из жизни, причем настоящими. Не могу сейчас вспомнить авторство, но понравилось сообщение. Там девушка рассказывала, мол, папа был военным, понятное дело, что он особо там с собой не брал, но периодически приводил и оставлял тогда ее с солдатами на КПП. И ребята ей там что-то рисовали. И один так хорошо рубль нарисовал, что она его потом на мелочи разменяла в магазине.
1: Ой, как хорошо! Да, но это преступление, имейте в виду.
0: Вообще-то да, но звучало забавно.
1: Ирина, мне было 7 лет, меня отправили к бабушке на лето, а бабушка работала в психиатрической больнице, которая находилась в лесу. И бабушка брала меня с собой на дневные дежурства, и знаете, насмотрелась я там всякого. Но сейчас мне 45, и я понимаю, что этих пациентов полно и по ту сторону забора.
0: Как тонко.
1: А кто из нас нормальный, Ирина, с другой стороны?
0: Конечно.
1: Ну кто? Я что ли? Света что ли? Да, ну я вас умоляю.
0: Так, доброе утро. Пишет Марина из Сочи. У меня был случай, это было еще в Советском Союзе. Маму попросили подменить, поработать в универмаге. Ей некуда меня было одеть, и она взяла меня с собой. Пока она обслуживала клиента, меня заинтересовал деревянный маленький встроенный ящик в зоне кассы. И я решила посмотреть, а что в нем? Ковыряла. И он как открылся, причем так с диким хлопком. И вот я стою вся в краске, и в ящичке лежат крапленые деньги. А-а-а, то есть специально.
1: Подстава такая,
0: да. Я реву, мама кричит. Отправила домой отмываться. Ну, ей, наверное, досталось.
1: Через сколько лет, интересно, отмылась краска? Она же там какого-то страшного состава. Ну, и от Виктории еще сообщение, и потом, собственно, итог и вручение. Так вот, была она у папы на работе, а папа был машинистом тепловоза на Большой Кольцевой, та, что сейчас МЦК. И он водил огромные составы, и пятилетнюю Вику привели в депо. И она пишет, я такого страха натерпелась. Все огромное. Я вопила от ужаса. А потом папа повел меня в кабину тепловоза, и там всякие шкафы громкие. Нажал на спуск какого-то воздуха, при котором происходит гудок, и я снова вопила громко и страшно. Вика, жму руку. Я все детство провел на столе помощника машиниста в тепловозе. 2Т-116. Намотал столько. Могу его завести. Я могу водить тепловоз. Но как-то не сложилось. Может, оно и к лучшему.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Ничего себе.
1: ЧМ-3 так вообще могу угнать. Это тепловоз такой. Чехословацкий маневрово-электрический. У нас победный комментарий, а не мой.
0: Да.
1: Давайте.
0: Родители меня, конечно, брали на работу, пишет нам наша слушательница. Мама в прокуратуру, папа в гараж. Но однажды меня взял на работу мой друг. Да так удачно. Итак, смотрите, ЮАР, 2003 год. Прилетела погостить у друзей в Кейптауне. Один из них работал тогда на одном из самых известных полях для гольфа в ЮАР. Ну и вот он мне как-то говорит, Женька, а поехали завтра ко мне на работу, к нам Самуэль Л. Джексон приезжает с визитом. Ну, в общем, меня долго-то уговаривать и не пришлось. И воспоминания теперь на всю жизнь. И Евгения прикрепила фотографию. Слушайте, ну вот представляете, вот пошел кому-то на работу, и на всю жизнь у тебя память.
1: И знал ли Джексон, что благодаря тому, что наша прекрасная слушательница сфоткается с ним, она еще и приз заберет? Не знал, а мы вручаем.
0: Не знал. Итак, Евгения, вам вручается от Радио 7 наша прекрасная термокружка, которая согреет своими напитками вас в предстоящую осень.
1: Завтра разыграем точно такую же. Опять же, за лучший комментарий. Да, но мы сделаем это чуть быстрее, потому что у нас завтра гостья. Следите за анонсами с 10 до 11 утра. Очень интересное. А еще, друзья, до конца этого часа много замечательной музыки. Далее 7 песен на старте каждого часа. И так до 17.00, пока добрый вечер понедельника не проведет с вами наш прекрасный коллега Олег Машков. Мы прощаемся до завтра. Все было приятно. Продолжай писать комментарии, читать тоже. Мы вместе. Пока.
0: Пока.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Всем доброе утро. До 19 градусов тепла, переменная облачность, солнце в том числе и без осадков. Вот погодная перспектива понедельника для Москвы и Подмосковья. То же самое по температуре прогнозируют и на завтра, но во вторник все-таки кое-где уже могут пройти дожди.

0: На среду прогноз без осадков, но только до плюс 17.
1: В Москве 11 часов.

0: 11 часов.
1: Организации тоже не планируют пересматривать свои проценты по вкладам и по кредитам. Финансисты вообще анонсируют теперь примерно до конца октября, когда будет следующее решение ЦБ по ключевой, период финансового затишья. Ну, допустим, доходность получается по депозитам и накопительным счетам остается, как сейчас в среднем, 13%. Незаявленная полная стоимость жилищных кредитов так и будет держаться, к сожалению, на отметке до 30% годовых. Автозаймы примерно до ноября, по прогнозам, замрут на нынешней цифре в 20 с лишним процентов. Центробанк, напомню, в минувшую пятницу прервал цикл снижения ключевой первый раз с апреля прошлого года. Власти с января грядущего начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов питания по всей стране, утвердили официальный перечень, в который вошли рыба, говядина, свинина, баранина, курятина, сливочное и подсолнечное масло, а также молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макароны, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Вот полный перечень, уточняется, что именно этот список продуктов связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок, то есть от производителей до розничных магазинов. Речь не идет о госрегулировании цен, это подчеркивается властями сразу, а суть узаконенного механизма в том, что впервые он позволит оперативно выявлять причины резкого роста стоимости тех или иных продуктов, если такое будет, и власти будут понимать, где конкретно и из-за чего это произошло. Одним из важнейших в сфере экономики итогом саммита БРИКС в Индии, который закончился в эти выходные, стало соглашение о запуске новой платежной системы стран-объединения под названием BRICS Pay. То есть теперь вот этот финансовый проект, о котором на самом деле лет 10 уже говорят, переходит в стадию практического развертывания и масштабирования. На практике объявили, с помощью BRICS Pay компании прежде всего смогут проводить платежи между странами напрямую в национальных валютах, то есть в рублях, рупиях, юанях и так далее, минуя доллар в принципе. А далее, анонсируют, граждане смогут оплачивать покупки своими картами в любой стране BRICS. То есть наши туристы будут платить за товары и услуги прямо с российских карточек, находясь в государствах этого объединения. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой!

0: до 30.
1: Недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошная бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 3Z, лицензия номер L-041-0110-26-005-891-65-02-2.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В культурном центре «Солодовня» работает выставка, построенная по образу секретера. Это предмет мебели, созданный для хранения частной жизни. За его откидной крышкой скрываются не только рабочие инструменты, но и потайные ящички с письмами, дневниками и памятными мелочами. Куратор Сергей Хачатуров показывает,

0: собрание не как череду шедевров, а как живую память. Картина Петра Геллера, впервые представленная на Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе и лишь недавно вернувшаяся в Россию, этюд Ильи Репина к Ивану Грозному и эскиз Натальи Гончаровой к костюму Кощея для Дягилевской «Жар-птицы». В театре Вахтангова дают легендарный спектакль «Мадмуазель Нетуш». Постановка Владимира Иванова представляет новое прочтение оперетты французского композитора Флоримона Эрве, сохранив при этом особый шарм, изящество, острый юмор, восхитительный вокал и озорной танец. По сюжету учитель музыки пишет весьма фривольные оперетты, а юная воспитанница монастырского пансиона мечтает о театре. Впервые оперетту «Мадмуазель Нетуш» поставили в театре Вахтангова в декабре 44 года. Новая версия спектакля украшает афишу площадки без малого 20 лет и остается безусловным шлягером. Начало спектакля в 7 вечера.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
4: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
5: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
6: ООО «Водоход», ОГРН 1047796094697, Москва, 0+.

0: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. I love

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, вторник рядом, и вот о чем мы говорим с вами завтра.
2: Была тут новость, мол, в Турции пропавший мужчина несколько часов помогал спасателям искать себя, и мы решили спросить. А расскажите нам о неожиданных находках, которые оказались полезными и нужными.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, новые игры и гороскоп. Ну и никуда без гостей. Завтра с 10 до 11 утра в нашей студии директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на

0: Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс. «Делайла».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Кабинет министров утвердил перечень продуктов для мониторинга цен со следующего года. В список, состоящий из 24 пунктов, вошли в частности говядина, свинина, баранина, мясо кур, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, гречневая крупа, картофель, свекла, морковь, томаты, огурцы и капуста. Ранее, напомню, был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке движения таких товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого подорожания продуктов. Закон вступит в силу с 1 января. Максим Решетников заявил о возможности снижения цены электронной визы для туристов из Индии. Рассматривается также механизм обнуления сборов за оформление документов. Как пояснил глава Минэкономразвития, сейчас российский МИД

0: российских туристов. В США выставили на продажу купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce. Автомобиль стоит больше 49 тысяч долларов. Это по актуальному курсу больше 1 100 000 рублей. На сайте калифорнийского дилера говорится, что изначально певец приобрел машину в подарок своей матери Кэтрин Джексон. Нынешнему владельцу этот Rolls-Royce принадлежит с 99 года. Как отмечается в сообщении на сайте торговой площадки, в комплект входят оригинальные сервисные книжки и все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также оформленный в рамку персональный номерной знак, который семья Джексонов подарила матери. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Волоколамки до Ленинградки, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до улицы Свободы. На Варижское шоссе есть проблемы от поворота на Нахабино до МКАД, Ленинградка от Флотской улицы до улицы Космодемьянских, Щелковское шоссе тормозит от реки Пехорка до поворота на Восточный, а проспект Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем легкого понедельника!
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваш родственник

0: Родные обрадуются.
1: Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 15 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: О, специализированный застройщик юго-запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
7: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
8: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
9: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, вторник рядом, и вот о чем мы говорим с вами завтра.
2: Была тут новость, мол, в Турции пропавший мужчина несколько часов помогал спасателям искать себя, и мы решили спросить. А расскажите нам о неожиданных находках, которые оказались полезными и нужными.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, новые игры и гороскоп. Ну и никуда без гостей. Завтра с 10 до 11 утра в нашей студии директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

0: бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 7-9 градусов тепла. Днем плюс 17, плюс 19.
2: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. Суд отправил под стражу начальника Московского вокзала Санкт-Петербурга. Артура Журавлева обвиняют в присвоении денег пассажира на сумму не менее 876 тысяч рублей. По уголовному делу проходят его зам и кладовщик камеры хранения. Они также отправлены в СИЗО. По версии следствия, в августе фигуранты договорились присвоить имущество пассажиров, оставленное в камере забытых и невостребованных вещей. Кладовщик не указала деньги в акте и передала их замначальника вокзала, а та своему руководителю. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит Аэрофлот. Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал в прокате более 1 миллиарда рублей. Премьера картины режиссера Антона Маслова состоялась в российских кинотеатрах 6 августа. В день начала показов лента заработала свыше 54 миллионов рублей. «Колобок», напомню, стал 5-м фильмом киновселенной «Последний богатырь». Что касается минувших выходных, то лидером кинопроката стал анимационно-игровой фильм «Хитрый койот» режиссера Дэйва Грина, собравший 37 миллионов рублей. Второе место занял мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» – почти 30 миллионов, а третье – фильм «Надежда» с показателем 26 миллионов рублей. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Олимпийского проспекта, Ленинградское шоссе тормозит от Дурыкина до Московского Малого кольца, а шоссе энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
2: Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
4: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
4: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
3: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
4: Всеми деталями займется персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
10: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
11: Радио 7 представляет выставка Веры Мухина «Диалоги грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны, как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги грани. До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
5: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
6: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
9: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2005. «Расмус. Sail Away».

0: Радио 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 7-9 градусов тепла. Днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Россияне открыли уже 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Такие данные привела глава Центробанка. Эльвира Набиуллина подвела итоги массового запуска новой валюты за первые несколько дней. Она сообщила, что пользователи уже провели больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Набиуллина также признала, что на этапе запуска сервиса некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами, однако все трудности оперативно устранялись специалистами. Росстат назвал регионы самыми низкими показателями безработицы. В Калужской области ее уровень составил 0,8%, в Нижегородской области и Хабаровском крае – 0,9%. Как говорится в свежем исследовании Федеральной службы госстатистики, в Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе показатель безработицы находится на уровне 1%. По итогам июля, напомню, средний уровень безработицы по стране составлял 2,3%. В Москве с начала года с участием мотоциклистов зафиксировано 619 ДТП. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил заммэра Максим Лексутов. Он напомнил, что мотосезон подходит к концу, и с наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменения дорожных условий. В это время особенно важно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Ранее власти Москвы анонсировали большой мотофестиваль. Он пройдет в субботу, 19 сентября. В программе запланирован заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавки, от Профсоюзной до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Волгоградки до Рязанского проспекта и от Дмитровки до улицы Свободы. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Кутузовского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. Семь песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: О, специализированный застройщик юго-запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
0: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
7: Рекламная служба в Москве. ЕМГ. .FM.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я, Александр Маградзе, этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, вторник рядом, и вот о чем мы говорим с вами завтра.
2: Была тут новость, мол, в Турции пропавший мужчина несколько часов помогал спасателям искать себя, и мы решили спросить. А расскажите нам о неожиданных находках, которые оказались полезными и нужными.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, новые игры и гороскоп. Ну и никуда без гостей. Завтра с 10 до 11 утра в нашей студии директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО ОТ Авто. УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО ОТ Банк. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
11: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
16: Год 1984. Рэй Паркер-младший. «Ghostbusters».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 7, плюс 9, а днем 17-19 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Суд отправил под стражу начальника Московского вокзала Санкт-Петербурга. Артура Журавлева обвиняют в присвоении денег пассажира на сумму не менее 876 тысяч рублей. По уголовному делу проходят его зам и кладовщик камеры хранения. Они также отправлены в СИЗО. По версии следствия, в августе фигуранты договорились присвоить имущество пассажиров, оставленное в камере забытых и невостребованных вещей. Кладовщик не указала деньги в акте и передала их замначальника вокзала, а та своему руководителю. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит Аэрофлот. Фильм «Последний богатырь. Колобок» собрал в прокате более 1 миллиарда рублей. Премьера картины режиссера Антона Маслова состоялась в российских кинотеатрах 6 августа. В день начала показов лента заработала свыше 54 миллионов рублей. «Колобок», напомню, стал 5-м фильмом киновселенной «Последний богатырь». Что касается минувших выходных, то лидером кинопроката стал анимационно-игровой фильм «Хитрый койот» режиссера Дэйва Грина, собравший 37 миллионов рублей. Второе место занял мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны», почти 30 миллионов, а третье – фильм «Надежда» с показателем 26 миллионов рублей. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Олимпийского проспекта, Ленинградское шоссе тормозит от Дурыкина до Московского Малого кольца, а шоссе энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
7: Таинственные берега Нила.
6: Острова Индонезии.
7: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
6: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
7: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
6: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Sodis.ru.
8: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
9: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» – все.

0: Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
5: О, водоход. ОГРН 104-779-609-46-97. Москва. 0+.
6: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планируют маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
11: Год 2012. Адель. «Skyfall».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В столице сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 7, плюс 9, а днем 17-19 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, с этого учебного года на НВП отводится 50% курса «Основы безопасности и защиты Родины», то есть за 4 учебных года это 68 часов. Распределение происходит равномерно по 34 часа в 8, 9 и 10, 11 классах. Ранее доля начальной военной подготовки составляла 20% от общего времени. Синоптики спрогнозировали аномально теплую и влажную зиму в России. Такой она будет в большинстве регионов. Причина – влияния природного явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, на большей части территории страны средние показатели могут превысить норму на 3-4 градуса. Синоптик добавил, что также прогнозируется увеличение количества осадков. В январе их объем может быть на 30-40% больше, чем положено по климату. Ватор заявили о росте спроса на туры в Японию осенью. Россияне стали бронировать путевки в среднем на 25-30% чаще, чем год назад. Причина – желание путешественников увидеть сезон красных листьев. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что он растянут по времени и идет по Японии с севера на юг. В первом случае листья начинают менять цвет в сентябре. На юге Японии пик обычно приходится на вторую половину ноября – начало декабря. Ватор добавили, что стоимость тура без перелета при двухместном размещении составляет 135-160 тысяч рублей по программе Light и 350-400 тысяч рублей за максимально насыщенный маршрут. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, от Волоколамки до Ленинградки. На внешней стороне – от Варшавки до улицы Подольских курсантов и от Волгоградки до Рязанского проспекта. Третье кольцо – внутренняя сторона – тормозят от Комсомольского проспекта до Бережковской набережной. На внешней стороне ТТК – от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
2: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
6: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
7: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: действующей группой ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать

0: предоставить их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2002-й. Элвис Пресли и JXL. A Little Less Conversation.

0: 8-10. Днем также без осадков, в Новой Москве местами кратковременные дожди. В столице плюс 18-20. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира.
1: В Москве 5 вечера. И с вашего позволения, этот вечер мы начнем новостями от Дианы Макеевой. Диана, привет.
0: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Правительство выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушеркам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в их числе обезболивающие и лекарства от кашля. В ведомстве пояснили, что речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет меры реагирования. По мнению антимонопольной службы, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. Центральный банк России планирует увеличить максимальный лимит по сумме переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 000 000 рублей, напомнила пресс-служба ЦБ. Ранее национальная система платежных карт начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Приятная новость для жителей столичного региона. Еще неделю нас будет радовать теплая летняя погода, которую можно назвать бабьим летом. Об этом сообщила ведущая научная сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, отдельные дни будут теплее, другие прохладнее. Погода в столице на этой неделе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Завтра и послезавтра днем ожидается до 20 градусов тепла, в четверг до 22. И почти всю неделю осадков не предвидится. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Ну и, конечно, самая теплая, лучшая музыка на все времена.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что ж, вроде бы вероломное нападение понедельника отбито, так что поздравляю, друзья мои, да, сдюжили? Ну как, почти. 6:02 пополудни в Москве, до окончательной победы над первым рабочим днем всего ничего осталось, и эта победа обязательно будет за нами, да. Ну и в этом часе предлагаю не отрываться от традиционного прослушивания лучшей музыки на все времена, помимо которой нам, кстати, еще предстоит и обсуждение литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Так что смотрите, чтобы пищи и принадлежности под рукой имелись. Уверен, найдете, что взять на карандаш. Ну а пока же предлагаю дружно выдохнуть. Думаю, уже можно. Также можно улыбнуться. Это уж точно лишним не будет. И смею уверить, при таких-то раскладах вечер в компании «Радио 7» обязательно станет добрым. Всем привет!

Если верить группе «Мистер Мистер», которую на «Радио 7» послушали, то любовь окрыляет, и вот это вот все. Ну, да, так оно и есть. Правда, знаете ли, механизмы, которые во время влюбленности в мозге запускаются, многие ученые сравнивают с наркотическим воздействием. Вот, начиная с гормонов удовольствия, которые вырабатываются в аномально огромных для организма количествах во время любви, заканчивая банальным привыканием. Ну, согласитесь, ведь очень быстро подсаживаешься на всех этих бабочек в животе и прочие приятности, которые сопутствуют любови. Причем, в некоторых случаях это может приобретать даже клинический характер. Вот по статистике, от 3 до 6% людей на нашей маленькой планетке страдают той самой любовной зависимостью. Ну, как? Пожалуй, страдают — это, наверное, не совсем то слово. Просто не могут эти романтики без любви, хоть ты тресни. Причем, позвольте отметить, что в международной классификации болезней отдельного диагноза «любовная зависимость» не существует. Но при этом в клинической практике данное понятие используется очень даже активно. В любом случае, как по мне, не худший из возможных зависимостей человека. Но это действительно так. Поэтому, друзья мои, любите друг друга, как умеете и как того захотите. Наверное, ограничивать себя в этом совсем не стоит, право слово. Равно как и в музыке «Радио 7», которая хороша в любых количествах. И далее, с вашего позволения, послушаем «Backstreet Boys» и прямо сейчас. Майли Сайрус на «Семи холмах». Добрый вечер.

Дай да на радио 7, Here with me, или Здесь со мной, так называется эта песня. Песня о том, что без компании любимого человека, знаете ли, мир вокруг откровенно теряет как в красках, так и в смыслах. Ну, знаете, вот учитывая, что по Аристотелю человек — это животное социальное, то действительно так. Причем нам же нужна не только компания амурных партнеров, но еще и общение с людьми в целом. Серьезно, иначе же не равен час можно и рассудком повредиться от этого вашего одиночества. Но, вот опять же, постоянный социальный контакт, он тоже, знаете ли, не очень полезен. Психиатры, например, утверждают, что хотя бы минуток 20, ну, 30 лучше на дню одиночество жизненно необходимо, ну, дабы как-то отрефлексировать происходящее и все разложить по полочкам в своей светлой голове. Ну, и думаю, что для этих целей вполне подойдет «Дорога домой», которая, между прочим, совсем скоро у многих случится. Можно будет угнездиться в авто и неспешно давить педальки наедине с собой любимым под музыку «Радио 7», конечно же. Мне кажется, вполне заманчивая перспектива. Ну, а тем временем в столице уже 17:24. Всем привет и легкого вечера.

0: О вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Савеловской эстакады до Шереметьевской улицы, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Радио7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио7.ру. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
6: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
5: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
6: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».

0: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
1: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
2: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 15 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Думаю, многие согласятся с тем, что интерес к азиатской литературе давно вышел за рамки обычной моды. Сейчас это что-то наподобие попытки понять ценностные ориентиры соседей и обогатить при этом собственные знания. Вот поэтому сегодня в фокусе нашего внимания отчерки, хиллинг, романы и популярная манхва, которые помогут вам вмиг перенестись на улицы Китая и Южной Кореи. Итак, Иван Зуенко «Россия плюс Китай. Очерки по истории и современности отношений». Счастлив быть лично знакомым с этим автором и внимательно слежу за его творчеством. Собственно, эта книга – подробный экскурс в историю российско-китайских отношений. Иван Зуенко анализирует сложные эпизоды в двухстороннем взаимодействии, например, неоднозначные высказывания Мао Цзэдуна о дальневосточных территориях, роль Горбачева в налаживании и почти срыве сотрудничества, а также наследие лихих 90-х. Как всегда, твердая пятерка за научный труд, изложенный доступным человеческим языком. Далее. По Гён. «Однажды ко мне пришел кот». Это трогательная автобиографичная история о дружбе с котом в рассказах, рисунках и фотографиях. После жизни в шумном Сеуле буддийский монах по имени По Гён возвращается в горный храм, мечтая лишь о тишине и созерцании. Однако его покой нарушает обычный кот. Мурчащий друг с первой встречи дает понять, что он выбрал По Гёна своим спутником, и никуда ты от этого не денешься. Прекрасный хиллинг-роман, который позволяет как бы воспарить над суетой этого безумного-безумного мира. И напоследок, Яони – истинная красота. Это культовая манхва о самооценке и принятии себя, по которой, кстати, еще сняли одноименную дораму. Если в двух словах, то в прошлой школе девочку по имени Джугён травили из-за внешности. Но все изменилось, когда она научилась краситься. Только некий Ли Сухо знает, кто же прячется под маской красотки. Джугён в опасности. Непонятно, раскроет ли парень ее секрет или захочет познакомиться с ней настоящий. Вот узнаете, прочитав истинную красоту от Яони. Ну а теперь вернемся к красоте музыкального характера, которая всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты damuseum.ru. 6+. Well,

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
3: ООО «Водоход». ОГРН 1047796094697. Москва. 0+.
4: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозят товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Бель Корпо. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Бель Корпо.ру.
7: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: хочу, знаете ли, с кем-нибудь потанцевать. Да, об этом только что пела Уитни Хьюстон на Радио 7. Ну и хочется отметить, что совсем уже скоро многие из нас начнут вальсировать в дорожном потоке. Да, и знаете, хочется верить, что это будет скорее какой-нибудь квикстеп, нежели медлительный вальс-бастон. Давайте и правда, наверное, потихонечку уже будем собираться в путь-дорогу. 17:48 в столице. Ну а на ход ноги послушаем Tears for Fears и прямо сейчас Лана Дель Рей на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: выигрыш включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1989. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Очень даже не дурные погоды синоптики на завтра обещают. В Москве, по прогнозам, будет переменно облачно, осадков не предвидится. При этом температура воздуха около 19 с плюсом на протяжении дня и ветер не более 3 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
2: В Москве 6 вечера. А сейчас же просто бальзамом на изможденные рабочим днем души ляжет голос Дианы Макеевой. Ну и хочется верить, что новости будут не из худших. Привет, Диана.
4: Привет, Олег, спасибо. Всем добрый вечер. Срок подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании закончится сегодня в 23 часа 59 минут по московскому времени. Подать заявление на дистанционное электронное

0: голосовании. Голосование по месту нахождения в мобильном избирателе граждане могут через госуслуги. Дистанционный формат голосования в этом году пройдет в 32 регионах и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать таким образом смогут более 48 миллионов человек. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжается обсуждение демонстрационных вариантов ЕГЭ на будущий год. По его итогам задания могут донести отдельные уточнения. В Москве расширили спектр помощи людям с почечной недостаточностью. В больнице имени Юдина установили новое оборудование для гемодиализа. Это процедура, которая очищает кровь, когда почки не справляются самостоятельно. Теперь аппаратов стало вдвое больше, и процедуру могут проходить до 200 человек в сутки. Благодаря сети нефрологической помощи пациенты получают все необходимое в одном месте – консультации, обследования и лечение. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Об этом рассказал руководитель Минтранса Андрей Никитин. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Министр добавил, что максимум это может занять 5 лет и пояснил, что пилотные образцы аэротакси в стране уже существуют и проходят испытания, однако пока они не умеют летать в холод и в дождь. Сегодня все это испытывается, технология дорабатывается. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Друзья мои, предлагаю вынести благодарность службе информации за выпуск. Ну и, пожалуй, этому миру тоже стоит сказать спасибо за то, что, судя по новостям, окончательно сойти с ума он пока что не удосужился. Надеюсь, в этом плане все так и останется дальше. Ну а в плане музыки нас с вами, как всегда, ждет только лучшее на все времена, между прочим. Здесь все без изменений. Также в этом часе поиграем в третий лишний и обязательно совершим виртуальный променад по столице в компании Филиппа Смирнова. Экскурсия намечена на вторую половину часа, как всегда. Ну а пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Вольное изложение Вильяма нашего Шекспира в исполнении Тейлор Свифт мы с вами на Радио 7 послушали. Судьбу Офелии в данной песне поминали не единожды. Ну и давайте, наверное, продолжим тему классики. Вот тоже не напрямую, а опосредованно. И от Шекспира перебрасываем мостик к Генрику

Ипсену, по пьесе которого в особняке Дашков 5 поставили иммерсивное шоу «Вернувшиеся». Собственно, два приглашения на это событие и подарю победителю игры «Третий лишний». Вот буквально, кстати, вчера в очередной раз посетил это мероприятие. Красота, скажу я вам. По всем четырем этажам особняка, древнего особняка, можно ходить в свободном режиме, залезать в ящики, трогать все, что заблагорассудится. В общем, чертовски увлекательно и заранее по-белому завидую победителю сегодняшней игры. Ну а чтобы таковым оказаться, отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Как всегда, отсчитываю седьмое, и с его автором встретимся в эфире уже совсем скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет домоправительница по имени Марина из Москвы. Марина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вот знаете, Марина, вы сидите дома, всю семью знаете, во всяком случае, эти люди вам знакомы, да?
2: Да, конечно.
1: Ну, прекрасно. Я думаю, наша сегодняшняя тема не составит для вас труда, потому что, ну, назовем ее так, родственные связи. Я вот, знаете, в нашем телеграм-канале сижу, смотрю, там слушатели сегодня озадачились вопросом, кто кому кто в семьях. Вот скажите, пожалуйста, по этим следам мы с вами поиграем, и хочется узнать, какое из трех слов не является обозначением какого-нибудь родственника? Сиблинг, маноним или пробант? Кто из этого не родственник? Сиблинг, маноним, пробант. Как думаете?
2: Может быть, маноним?
1: Может быть, все. Это ваш ответ, который я принимаю,
2: вот
1: да?
2: Я пока сомневаюсь. Подождите буквально секунду.
1: Так подождите.
2: Сиблинг — это точно родственники.
1: А кто
2: это? Маноним...
1: А кто же это такие?
2: Сиблинги — это родственники... Вот, вы знаете, я могу ошибаться, но это, кажется, родные брат и сестра, что-то
1: так,
2: такое.
1: Так, это первые аплодисменты в вашу честь. Так, дальше. Маноним — это кто?
2: А я, честно говоря, не знаю, но слово... Ну, вот... Это слово не обозначает родственных людей.
1: Ну и вторые аплодисменты в вашу честь. Смотрите, пробант – это лицо, с которым начинается составление родословной. Ну, какой-никакой, а родственник получается. А вот маноним, маноним – это полное имя человека, которое состоит из одного слова вместо привычных, там, имени, фамилии, отчества, вот не знаю. Платон, Вольтер, Стинг, да, это все мононимы. Ну что ж, тогда позвольте вас поздравить. Были когда-нибудь в особняке Дашков 5?
2: Нет, если честно, я очень хотела туда попасть, слушала вашу рекламу и мечтала. И приятно, что с вашей помощью мечты сбываются.
1: Вам, Марина, предстоит просто безмерное удовольствие. Это вот можете мне поверить. Вы получаете 2 приглашения на иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность». 17 сентября вы будете свободно перемещаться по 4 этажам старинного особняка Дашков 5 и получать при этом истовое удовольствие. Ну, а мы продолжим испытывать его от музыки Радио 7. И, кстати, прямо сейчас вот очередной маноним. Моби на 7 холмах. Добрый вечер.
0: Олег Машков. Вечер на 7 холмах.

0: о том, как едет Москва, расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Рублево-Успенского шоссе до Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Радио7.ру. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Радио7.ру. Все самое интересное в один клик. Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на zaonezhye.com.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Радио 7 представляет легендарный

0: Популярное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Был в истории столицы один градоначальник, о котором скорбел весь город, когда его не стало в 1819 году. О нем, к сожалению, осталось очень мало сведений. И парадокс в том, что именно он восстанавливал Москву после пожара 1812 года, а она о нем забыла. Я говорю сейчас об Александре Петровиче Тармасове. Единственный кавалер ордена Святого Андрея Первозванного за войну 1812 года, человек, первым нанесший поражение армии Наполеона на русской земле и восстановивший Москву из пепла, не имеет сегодня в столице ни улицы, ни переулка, ни памятного знака. Одна из улиц Сухума носит его имя. Есть улица генерала.

0: Алла Тормасова в Ярославле, в Кобрине, в Пружанах. А в Москве нет ни одного места о нем напоминающего. Разве что могила в Донском некрополе. Александр Петрович родился в Москве, в семье бедного нетитулованного дворянина. 10 лет был определен пажом Петру Третьему, но в тот же год случился дворцовый переворот, и на трон зашла Екатерина. 20 лет Тормасов получает назначение поручиком в Вятский мушкетный полк. В 1777-м он уже командир финляндского егерского батальона, с 1782-го командир Александрийского легкоконного полка. Карьера развивалась стремительно. К концу века Тормасов уже генерал от кавалерии, но 11 июля 1799 года за дерзкий отзыв и непоминовение тому, кому подчинен был, уволен Павлом I. Тормасова не просто уволили, его арестовали и заключили в крепость Дюнамунда, ныне Даугавгрива в Латвии. Через несколько месяцев его освободили, а 16 ноября 1800 года вновь приняли на службу и уже 6 декабря того же года назначили шефом лейб-кирасирского его императорского величества полка. Опала была краткосрочной и незаслуженной. Военная служба теперь перемежалась административной. Тормасов работал инспектором по кавалерии, затем киевским губернатором, потом рижским, а затем был назначен главнокомандующим армией на Кавказе и в Грузии. Все свои ордена, а за жизнь он стал кавалером всех российских и 4 иностранных, он получил за боевые заслуги, а не за придворную службу. В Москве один из его адресов был близ театра Медекса, то есть на современной Петровке. Дом, очевидно, не сохранился. Еще в 1797 году 45-летний Тормасов женился на 19-летней Луизе фон Гейкинг. До брака с Тормасовым Луиза Филипповна, дворянка из Оздзейского, то есть балтийско-немецкого рода, была замужем за подполковником Дириным и носила фамилию Дирина. Брак был счастливым, но недолгим. Луиза умерла весной 1808 года в возрасте 29 лет, когда Тормасов находился на службе на Кавказе. С тех пор он оставался вдовцом до конца жизни. Их сын Александр не оставил потомства, служил в Министерстве иностранных дел. После войны с Наполеоном Тормасов в 1814 году получил назначение на пост генерал-губернатора Москвы и переехал в отремонтированный дом на Тверской, 13. И жил, и работал по этому адресу.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте 8 499 700 1010.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Речной круиз осенью с Водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
3: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: мои любимчики. Coldplay на радио 7. Clocks или часы. По-нашему так называется песня, которая всячески намекает на то, что с каждой секундочкой дорога к дому, знаете ли, становится все короче и короче. Думаю, песня более чем актуальна для всех, кто сейчас в дороге. Доброго пути всем, для кого действительно так. Ну и, с вашего позволения, продолжим добавлять в этот самый путь лучшую музыку из всех возможных. И вишенкой на торте этого часа будет Эд Ширан, а пока же Милен Фармер и Жан-Луи Муррат на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
17: Да никаких.
16: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
17: Перевожу.
16: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
16: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
18: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Между прочим, синоптики довольно недурные погоды на завтра понапредсказывали. Например, 19 с плюсом, ну, согласитесь, радует. При этом переменно-облачное небо, осадков не предвидится. И ветер собирается дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А вот и свежие новости в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте. Вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщило правительство, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. В ручном режиме решаются вопросы в Свердловской, Челябинской, Архангельской, Тверской областях, Пермском и Краснодарском краях. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, в Кабмине заявили, что дополнительные установки на ряде НПЗ введены в работу для роста выпуска топлива. В Минтрансе сообщили о разработке законопроекта о беспилотном транспорте. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Документ определит самое важное – правильное распределение ответственности между производителем и компанией, которая управляет диспетчером, который контролирует безопасность этого беспилотного средства, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении. Россияне в августе взяли свыше 2 миллионов потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Чаще всего кредиты оформляли жители Москвы и Подмосковья. Также в лидерах Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область. Сразу на 6% выросли выдачи кредитов в Забайкальском крае. Напротив, снижение зафиксировали в Самарской области и Хабаровском крае. Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты оформили около 30 миллионов россиян. Названы самые дешевые туристические направления в Новый год. Дешевле всего отдых обойдется в Пскове и Тамбове, за рубежом в Беларуси и Армении. В пятерку лидеров по доступности входят также Калуга, Казань и Москва. Также недорого в новогодние каникулы можно будет отдохнуть в Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Ярославле, Иваново и в Уфе. Во всех этих городах суточная стоимость гостиничного номера держится на отметке ниже 10 тысяч рублей. Стоимость авиаперелета также оценивается ниже средней. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Будем тебя ждать к началу следующего часа с новым выпуском новостей.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что ж, вот уже и 7 пополудни в Москве. Неспешно провожаем понедельник, который, кстати, с вашего позволения, днем тяжелым как-то назвать вот совсем не хочется. Правда. Как по мне, неделя началась откровенно недурно. Смотрю сейчас за окошко и понимаю, что этот вечер, он, знаете, как будто специально создан для того, чтобы оставить все заботы в стороне и просто фланировать по улочкам, на выдохе получать удовольствие от жизни. Мне кажется, имеем на это право. Ну и, конечно же, делать это под музыку «Радио 7» куда сподручнее. Так что обязательно оставайтесь с нами. И, смею уверить, этот вечер обязательно будет добрым.

поворошить былое и предаться светлой ностальгии, только что Майкл Джексон предлагал в эфире «Радио 7». Мне кажется, занятие откровенно благостное. Вот что-то, знаете, из серии «Нет радости светлее, чем печаль». Причем зачастую и правда же от ностальгии мы испытываем сплошное удовольствие. Ну, потому что память человеческая, она не хранит информацию объективно. Какие-то негативные детали частенько стираются, а вот позитивные закрепляются лучше. Поэтому в ностальгических воспоминаниях прошлое частенько выглядит куда более идеальным и светлым, нежели в реальности было. Хотя, опять же, вот вплоть до начала прошлого века ностальгию считали психическим расстройством, которое, между прочим, лечили вполне медицинскими на тот момент методами. Кровопускание, пиявки, даже, простите меня, слабительное от ностальгии использовали. Ну, правда, что вот при такой терапии, мне кажется, думать особо некогда. Все-таки, да, многое меняется со временем, это действительно так. Та же самая ностальгия – хороший пример. И, знаете, глядишь, если что-то кажется вам откровенно дурным сегодня, то, может быть, действительно ключевое слово здесь именно «кажется». А завтра вы будете над этим смеяться. Так что имейте в виду, и если вдруг, не вешайте нос. Все будет здорово, я точно знаю. Ну, а также знаю, что через пару минут в эфире появится «Блэк», а прямо сейчас «Адель» на «Радио 7». Добрый вечер.

о любви с первого взгляда Кайли Миноук пел на Радио 7 только что. По мнению автора, таковая существует и может случиться когда и с кем угодно. Ну, в принципе, смотрю, вот многие с этим тезисом согласны. Тут один отечественный дейтинг-сервис провел недавно опрос пользователей. И выходит, что 38% россиян верят в ту самую любовь с первого взгляда. Причем мужчины чаще. Да, 40% таковых набирается против 36% у барышень. Но вот опять же, опросы показывают, что такие яркие вспышки, они как-то быстрее прогорают, и отношения в долгие перерастают довольно редко с первого взгляда. Но давайте все-таки не будем забывать про то, что любовь, она постоянно нарушает любую статистику и с великой легкостью может посрамить все научные изыскания на эту тему. Так что, друзья мои, любите без тени сомнения, и будет вам счастье. Ну а счастье музыкального характера далее нам организует Эрика и Джордж Майкл. И прямо сейчас Эрик Клэптон на Радио 7. Добрый вечер.

0: о дорожной ситуации расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Рублёво-Успенского шоссе до улицы Свободы, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+. At the left.

0: Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Остановись, выдохни, услышь себя. Белькорпо. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ-Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпо.ру.
4: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании.

0: а не полетов.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Джордж Майкл на радио 7. Careless Whisper, или беспечный шепот, если на русский переводить. И знаете, вот мне кажется, что слово беспечный, оно в моменте очень даже должно быть уместным. Ну, потому что мы с вами все-таки преодолели рабочий день. Первый рабочий день на неделе, прошу отметить. И, наверное, уже действительно можно выдохнуть и позволить себе как-то расслабиться, да беспечно провести этот вечер. Хотя нет, единственное, чем стоит озаботиться, так это тем, как же получше отдохнуть. Ну и как бы вы ни придумали, имейте в виду, что под музыку Радио 7 отдыхается гораздо комфортнее. Да. И далее в эфире Daft Punk и Pharrell Williams, затем Madonna. Ну а под занавес сейчас в эфире появится Bobby Drain. Здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1959. Бобби Дарин. «Beyond the Sea».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Так, давайте посмотрим, что же там синоптики напредсказывали нам на завтра. Неплохо все, неплохо. Переменно облачное небо, по прогнозам осадков не предвидится. До 19 выше 0 на термометрах в какой-то момент увидим. И ветер не более 3 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 8 вечера. И свежие новости от Дианы Макеевой. Кто заказывал, пожалуйста, получите, распишитесь. Привет, Диана.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России всего на одну неделю для устранения разногласий по ограничениям. Ранее Словакия потребовала исключить из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова. Это требование поддержала Франция. При этом Париж не уведомил других о своем решении заранее и не стал его комментировать. После этого позицию Словакии поддержали Хорватия и Италия. Отмечалось, что страны приняли такое решение в надежде достичь компромисса до 15 сентября, когда ЕС должен продлить индивидуальные санкции. Центральный банк России планирует увеличить максимальный лимит по сумме переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 000 000 рублей, напомнила пресс-служба ЦБ. Расширение лимитов по СБП и развитие отечественных механизмов международных расчетов помогут бизнесу отказаться от излишних трат и ускорить транзакции, уверены эксперты. Ранее национальная система платежных карт начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Мошенники пугают пенсионеров обязательным переводом выплат в цифровые рубли. Аферисты представляются сотрудниками банков и говорят, что есть возможность отказаться от перевода. Также встречаются предложения активировать цифровой кошелек или провести специальную конвертацию. Эксперты напоминают, цифровой рубль не требует обязательного перевода накоплений, а сотрудники Центробанка не звонят гражданам с такими предложениями. Любую подобную просьбу стоит проверять через официальный канал связи с банком. Жительница США Сьюзан Боргос собрала 13 201 предмет с изображениями лягушек. Книга рекордов Гиннесса признала ее коллекцию крупнейшей в мире. Сьюзан начала собирать лягушек в 1983 году. Со временем среди вещей появились игрушки, одежда и посуда. Коллекция американки такая большая, что специально для хранения предметов женщина купила второй дом с большим гаражом.
3: Диану, ну, спасибо, тогда отправим нашу лягушонку в коробчонке домой. Спасибо.
5: Лягушонку царевну?
3: Конечно, лягушку. Королевишну.
5: Спасибо.
3: Завтра
5: тогда
3: услышимся.
5: Завтра. Это были новости, далее с вами Олег Машков.

0: На семи холмах Олег Машков.
1: Ну что ж, в столице 8 часов и 2 минуты пополудни. Думаю, теперь-то мы имеем полное право жирную такую черту подвести под этим понедельником. Ну, в конце концов, большинство задач на сегодня, надеюсь, у всех выполнено. А значит что? А значит, имеем полное право как-то оставить уже всю эту суету будничного дня за скобками и этот вечер провести в свое удовольствие. Таковое мы далее продолжим, как всегда, стимулировать лучшей музыкой на все времена. И через несколько минут, например, в эфире появится Билли Айлиш, затем Queen изволим слушать, а прямо сейчас The Cardigans на семи холмах. Добрый вечер!

Группа Queen только что на Радио 7 пела о, ну, пожалуй, великой роли радио в жизни людей. И также размышляли музыканты о смене эпох в индустрии шоу-бизнеса, которая это самое радио вполне себе отражает. И знаете что? Вот буквально сегодня наткнулся на исследование австралийских умов от науки, которое утверждает, что прослушивание радио может являться причиной более высокой удовлетворенности жизнью. Да, как минимум для людей старше 60 радио чертовски полезно. Прослушивание любимой станции помогает им расслабиться, улучшить настроение, почувствовать комфорт и общность. Да, понимаете, что ты не один такой. Вот эту музыку, оказывается, любят еще многие-многие люди, что действительно объединяет. Ну и, в принципе, смотрю, вот исследователи сделали вывод, что для старшего поколения радио может быть одним из самых эффективных инструментов для поддержания и повышения качества жизни. Вот так-то. Ну, правда, здесь за скобками еще есть пометка, что наличие корреляции так подобной не означает, что радио является единственной причиной более высокой удовлетворенности жизни. Конечно, на это еще множество факторов помимо влияет. Здоровье, социальные связи, личностные особенности. Но, тем не менее, вреда от радио ученые не обнаружили. Это уже обнадеживает. Ну, а если речь идет о Радио 7, то кроме удовольствия это точно ничего не приносит. Ну и то самое удовольствие далее будем стимулировать с помощью No Mercy. А прямо сейчас Морчиба на семи холмах. Добрый вечер.

Но мерси на радио 7 пели сейчас, мол, хочу тебя целовать постоянно. Вот всю, с ног до головы, ни на минуточку не отрываясь. Ну, знаете, как по мне, действительно не худшее из возможных желаний. Опять же, давно уже наукой доказано, что во время поцелуев вырабатываются все эти окситоцины, дофамины, вот гормоны, которые настроение поднимают. Ну и, безусловно, лобзания полезны и приятны. Но если поворошить статистику, мы увидим, что практически половина россиян, а именно 44%, одиноки. Да, и вот что делать этим людям? Как необходимые гормоны вырабатывать, если целоваться, простите меня, не с кем? А вот можно, можно. Смотрю, тут нейробиологи утверждают, что тактильный контакт с собой любимым вполне может практически заменить ощущение поцелуя. То есть можно попробовать обнять себя за плечи, погладить себя за руку, по руке. Это тоже запускает выработку окситоцина. Или же вот еще теплый душ и мягкое одеяло создают такое ощущение обволакивающего тепла, которое может создать похожий эффект на поцелуй или объятие. Но, конечно, важно понимать, что ни один из этих способов не является полноценной заменой поцелуем. Так что, друзья мои, может быть, не знаю, стоит найти того самого человека, которого будет приятно и целовать, и обнимать, вот это вот все. Ну и, конечно же, мне кажется, музыка Радио 7, она тоже хорошие настроенческие гормоны вырабатывает, поэтому и давайте вернемся к нашей эмоционально-песенной терапии. В ближайших планах у нас Сэм Смит и The Pretenders, а прямо сейчас Кин на семи холмах. Добрый вечер.

0: Прямо сейчас Диана Макеева расскажет нам о столичном трафике.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Строгино, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы, на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до улицы Свободы. Всем удачи в пути и хорошего настроения. Это «Радио 7» на Семи холмах.
2: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.
3: Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможные изменения в расписании полетов.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков «Бизнес». Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков «Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков «Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
7: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.com.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
10: Радио 7.
11: На Семи холмах.
10: 104.7 FM.
12: Вечер на Семи холмах.

The Pretenders на радио 7. I'll stand by you. Или я всегда буду с тобой. По-нашему так получается. Ну и эта фраза, конечно, мне кажется, номер один у всех пылких влюбленных. Ну, разбрасываются они ей налево и направо. Правда, вот к великой скорби далеко не всегда обещания это выполняют. Ну, чего уж тут поделать. Судьба все-таки злодейка порой бывает. Всякое может случиться, но тем не менее. Фраза хорошая и актуальная. Вот мне кажется, на Радио 7 ее можно примерить абсолютно смело. Серьезно, потому что как минимум уже на минуточку 34 года Радио 7 вместе со своими слушателями. И, надеюсь, ничего меняться не будет. Да. Ну, как минимум, давайте этим вечером оставаться вместе и вместе слушать лучшую музыку на все времена. Ведь так она еще приятнее звучит. Это правда. Ну а тем временем в столице уже 20:39, и в ближайших планах у нас Мэткон, а прямо сейчас Чака Хан на Семи Холмах. Отличного вечера!

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Да уж, прямо, знаете, не песню, а настоящий крик души загулявшего джентльмена только что в исполнении Мэткен послушали на Радио 7. Мол, да, дорогая, не прав был, совершил поворот налево в неположенном месте, скажем так. Но ты прости, я обещаю исправиться. В общем, знаете, песня, которая всячески намекает на то, что, наверное, стоит 10 раз подумать перед тем, как совершить какой-то адюльтер. И вот, между прочим, друзья мои, чтоб потом у вас тоже, не дай бог, не было каких-то там душевных переживаний, не изменяйте Радио 7. Ни в коем случае. Оставайтесь с нами. Потому что далее, например, нас ждет целый час лучшей музыки на все времена в формате нон-стопа. 60 минут только любимые песни, без пауз и перерывов. Так что наслаждайтесь. Ну и все. За сим снимаю шляпу, оставляю вас в компании любимых песен. Завтра с 7 утра вас ждут в эфире Дима Пименов и Света Молодцова. Ну, а я прощаюсь, как всегда, до 5 пополудни. Пока же. Всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столичные синоптики не дурной денек нам завтра предрекают. Это правда. Переменно облачное небо. Осадков не предвидится. При этом до 19 выше 0 на термометрах. И ветер собирается дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее. Целый час. Только музыка. На радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, вторник рядом, и вот о чем мы говорим с вами завтра.
2: Была тут новость, мол, в Турции пропавший мужчина несколько часов помогал спасателям искать себя, и мы решили спросить. А расскажите нам о неожиданных находках, которые оказались полезными и нужными.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, новые игры и гороскоп. Ну и никуда без гостей. Завтра с 10 до 11 утра в нашей студии директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1975. Мини Рипертон. «Loving You».

0: 7. О погоде.
1: А тем временем синоптики категорически настаивают, что осадков завтра в Москве случиться не должно. Да и в целом чудесный день по прогнозам. Переменно облачное небо, около 19 выше 0 на термометрах, и ветер не более 3 метров в секунду.
0: В Москве 2.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, вторник рядом, и вот о чем мы говорим с вами завтра.
2: Была тут новость, мол, в Турции пропавший мужчина несколько часов помогал спасателям искать себя, и мы решили спросить. А расскажите нам о неожиданных находках, которые оказались полезными и нужными.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, новые игры и гороскоп. Ну и никуда без гостей. Завтра с 10 до 11 утра в нашей студии директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Уикенд и Ариана Гранде. «Save your tears».

0: 107. О погоде.
1: В Москве завтра ожидается до 19 выше 0 по прогнозам. При этом небо будет переменно облачным, осадков не предвидится. А ветер обещается дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, вторник рядом, и вот о чем мы говорим с вами завтра.
2: Была тут новость, мол, в Турции пропавший мужчина несколько часов помогал спасателям искать себя, и мы решили спросить. А расскажите нам о неожиданных находках, которые оказались полезными и нужными.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, новые игры и гороскоп. Ну и никуда без гостей. Завтра с 10 до 11 утра в нашей студии директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Франсуаза Арди. «Комонте ди Радью».

Москве полночь. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс, «Делайла».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

часа каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.